звучали громко чайки, и не случайно а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали, и в море.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: 7.08 на часах, 15 июля на календаре. Это утреннее шоу «С утра по радио». Мы пришли в эфир, чтобы вас вновь веселить, бодрить и чего уж там радовать.
1: Ну, пока мы принесли какой-то дождик, вот мы вышли в эфир, и тут же начался ливень. По крайней мере, у нас здесь в центре Челябинска, не знаю, как у вас тоже. Пишите, скидывайте ваши фотки и впечатления. Как вам вообще погода по утру, как встали, с какой ноги? Опять же, все это будем обсуждать в ближайшие 3 часа.
0: Да, в Таиланд лететь не надо, он у нас здесь, на Южном Урале, пожалуйста. В любой момент дождик чпонькс, как говорится, и кайфанули. Ну, я, кстати, понял буквально за 5 минут, что сейчас будет какой-то порывистый дождь, потому что облако просто пронеслось на скорости примерно световой вот это вот.
1: Сначала в одну сторону, потом в другую. Оно тебя искало просто и все-таки нашло. Но мы вышли в эфир, да, нас легко отыскать в этот момент, конечно.
0: Да, я никогда не видел настолько скоростное облако. Ну, а день, я думаю, нас сегодня еще удивит многими фактами. Давайте-ка отметим вот такой вот денек. Он называется «Отдайте что-то». Вот так вот. Сегодня ничего не держите при себе. И мы вместе с вами давайте придумаем, на что вы готовы. Во-первых, что вы готовы отдать, а может быть, что готовы сделать ради победы в утреннем шоу «С утра по радио». Вот так.
1: Мы не только материальное ценим, мы ценим и всякие бредовые поступки. Тоже
0: абсолютно.
1: Очень. Это вы можете понять по нашим кружочкам. Если вы уже давно с нами, то знаете, на что мы способны, а мы хотим узнать, на что способны вы. Где это можно все написать?
0: Сейчас расскажу. Значит, группа ВКонтакте, пожалуйста, vk.com/radiochill. Канал ВК у нас имеется. Мы там тоже стали выкладывать контент. Пожалуйста, подписывайтесь. Ну и телеграм-канал «Радио Континенталь». Там всегда контент был и будет, как говорится. Был, есть и будет.
1: Есть еще канал ВК у нас, тоже подающий надежды. И тоже уже с контентом, между прочим, потому что кружочки дошли и до туда. Вам тоже пора до туда дойти, оставлять там свои комменты. Ну и кто-то дойдет до сертификата в лето ООО «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль «Про маленького Ослика».
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
3: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну и давайте посмотрим, что есть из новостей. Вот не знаю, как считаете ли вы свой двор самым лучшим на Земле? Как у вас на этот счет?
5: В смысле? За школу и двор? Или там не за школу было?
6: Там не за школу.
5: А за что?
6: За братьев и двор.
5: Вот, за братьев и двор.
6: Стреляю в упор.
5: Стреляю в упор.
4: Так.
5: Ну, соответственно, считаю, Сень, ну сам подумай.
4: Соответственно, считаешь, все, вот, ты это сказала, хорошо. А, смотрите, челябинцам приглашают принять участие в конкурсе на лучший двор многоквартирного дома. И если вы тоже так считаете, как Ксюша, например, то можете это попробовать каким-то образом доказать. А, стрелу забивать никому не надо, я так понимаю, драться ни с кем не надо, стрелять тоже. Прием заявок продлится до 1 августа, приглашаются как жители, так и разные организации, которые тоже уверены, что вот их двор самый крутой и самый лучший. А они, соответственно, этот двор обслуживают и весь жилой фонд там. А среди критериев оценки, значит, оригинальность дизайна. Вот если у вас во дворе какие-то невероятные лебеди из покрышек, то самое время всем об этом рассказать.
6: Ну, наконец-то.
4: Оформление клумб, конечно же, то самое. Ну, а где дизайн еще выражается у нас во дворах? А состояние кустарников и газонов тоже очень важный фактор. Качество уборки дворовой территории, это тоже учитывается. Обратят внимание и на сохранность малых архитектурных форм и фасадов здания. Если у вас установили какие-то малые архитектурные формы, и это, скорее всего, не относится к тем самым лебедям из покрышек, это, наверное, все-таки официальные какие-то вот эти статуи, фонтаны, все прочее.
6: Во дворах хоть в одном видели такое вообще?
4: Ну, они должны быть, по идее, если ты хочешь претендовать на лучший двор вот этот самый.
6: Мне кажется, это старые какие-то улочки, вот, знаешь, Питера, что-то такое. Я там еще могу представить какие-то статуи.
4: У тебя только такие ассоциации, да, со статуями.
6: Но в Челябинске что-то такое было, конечно.
5: Ну и странный же ты.
6: Почему?
5: Ну, в смысле, а что плохого, чтобы это было в Челябинске?
6: Да не что плохого, я говорю, ты видела хоть раз где-то у нас такое?
5: Я подумаю над вашим вопросом и обязательно дам вам ответ в течение ближайших 3 часов. Спасибо.
6: Съехала.
5: Нет, если... я просто сказала, что подумала.
4: Да, если у вас есть малоархитектурные формы в дворах, если вы представляете себе, как это должно выглядеть, то скидывайте нам, опять же, какие-то картинки, фоточки. Мы будем очень рады. Ну и не только нам это все можно скидывать, не только нам хвастаться и на всю Челябинскую область, но и вот похвастаться официально уже. Заработать баллы. Может, участие в мероприятиях по благоустройству, кстати, тоже. Не только вот внешний вид и то, как у вас все круто, но если вы активный человек и активно участвовали, ваш двор в том числе в благоустройстве и в уборке, то тоже это вам как-то накинет баллов. Немаловажным станет и материальный вклад самих жильцов. Ну, вот здесь уже дошли до этих самых покрышек, лебедей и прочего. Узнать все детали о конкурсе дворов можно на сайте администрации города. Мы вообще любим соревноваться во всем, мериться чем-то, как мы знаем, да?
5: Мы любим сайты дворов.
4: А, сайты дворов особенно. Они
5: а,
4: ну
5: там
4: прекрасны.
5: Сайт администрации, да, и там что-то, вкладка дворы, наверное, ты сказал.
4: Не, ну если вы считаете, что ваш двор самый лучший, мне кажется, у него должен быть сайт.
6: Обязательно.
5: Он достоин сайта.
4: Конечно, но надо быстрее его создать и уже не просто документы подавать, а еще и ссылку туда, эти документы вкинуть, чтобы все зашли и посмотрели на тот самый сайт двора. Как это звучит?
5: Кстати, о сайтах. Коллеги, ВК может заработать, пожалуйста? Что происходит?
6: Сейчас передадим нашим коллегам из ВК.
5: Так.
6: Ага, все передал. Пару минут сказали. Мы вернемся.
5: Нет,
6: сейчас.
5: Сервис временно недоступен.
6: Мы изучим ваш вопрос и вернемся.
5: А, в течение ближайших 3 часов. Это я поняла, это я уже где-то слышала. Ладно, Сень, к тебе тоже нужно обращаться через каких-то посредников или сразу о погоде расскажешь?
4: Да, с небольшой задержкой для спонсора. Можно?
5: Давай.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
7: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Июль Авто отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в Июль Авто праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выигры до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. Июль Авто. Копейское шоссе 88/5. Алганская, Югория. Акция до конца июля этого года.
4: Погода. Прямо сейчас плюс 18. В центре Челябинска облачно с прояснением в течение дня. Кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 24-29.
7: Реклама на радио «Континенталь».
8: Особая гордость Т2 в Челябинской области – лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
9: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Учебники.
11: Здесь.
10: Канцелярия.
11: Здесь.
10: Равнение на экономию.
12: В Книголенде с 13 по 19 июля 2026 года. При покупке от 1000 рублей. Мелкооптовые цены на все. Книголенд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
13: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна,

скажи нам на зиму свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

глазах не видно света, да что ты несешь? Ты говоришь, что изменился, может, просто подрос. Твои слова и нотации доводят лишь до слез твоих.

0: Что же готовят звездочки нам в этот день? В среду, между прочим, 15 июля. Такой вот обычный, ничем не приметный денек. Дождливенький.
1: Ну да.
0: А вдруг там что-то важное? Овны. Внутренняя решимость позволит уверенно двигаться вперед, даже в непривычных условиях. Так что поддайтесь порыву.
1: Тельцы. Размеренный ритм поможет сохранить силы и сосредоточиться на действительно важных делах.
2: Близнецы. Интересная информация способна изменить ваши дальнейшие планы. Не ставьте сегодня рамки себе никакие.
0: Рассказывайте, это кто был?
1: Близнецы.
0: А значит, дальше раки. Yep. Забота о близких подарит ощущение душевного тепла, а искренние разговоры помогут укрепить взаимопонимание.
1: Львы. Окружающие оценят вашу инициативность и умение вдохновлять других. Сохраняйте великодушие сегодня.
2: Девы. Внимание к деталям убережет вас от какой-то ненужной суеты. Грамотная организация принесет чувство удовлетворения.
0: Весы. Гармоничное настроение поможет наладить отношения с окружающими. Проведите время вместе с теми, кто дорог.
1: Скорпионы, настойчивость приблизит вас к давно намеченной цели. Черпайте уверенность из каждого шага.
2: Стрельцы, вдохновение проявится через простые повседневные радости. В мелочах вы найдете ощущение полноты жизни.
0: О, красиво. Козерожки, практический подход позволит успешно разобраться с накопившимися вопросами. Не сбивайтесь с пути.
1: Водолеи, оригинальный взгляд поможет заметить возможности, которые другие упускают из виду. Задавайте свои правила.
2: Ну и рыбы, стремление к впечатлениям наполнит день яркими событиями. Подмечайте детали сегодня и вперед.
1: Я как конструктор Лего. Извините, просто зумерские песни.
2: У кого какие детали, да.
0: Какие песни? Ей уже сколько лет?
1: Сколько?
0: Зумер выросли уже.
1: Выросли, да, уже. Но я чувствую, что я уже вырос. Ну,
0: на этой песне, да. Я, кстати, тоже чувствую, что выросла.
2: Из всего, кроме конструктора Лего, ты вырос, да?
1: Ну да.
2: Это есть такое, да.
0: Вот, то есть я подставилась специально, а вы даже ничего не... Ну ладно, хорошо.
1: Мы не стали акцентировать внимание, зачем?
2: Сегодня на позитиве.
1: Конечно.
0: Да в каком позитиве? Утро такое, вы чего? Кстати, всем людям, помните, мы передавали, что если вдруг нужно будет начать паниковать, мы вам обязательно скажем, когда. Так вот, знаете, мы в шаге. Ну, уже совсем скоро дадим команду и уйдем в отпуск, скорее всего.
1: У Ксюши была бензиновая паника сегодня.
0: Да там не только бензиновая, знаешь ли.
1: А какая?
0: У меня много паник.
1: А, много паник.
0: Много паник.
1: Многопаниковая Ксюша.
0: Многопаниковая. Вот, и, кстати, еще многогороскопная я. Не только утром, но и днем, но и вечером. Всегда вам обо всем расскажу. Кстати, без паники, пока на полном спокойствии. Поэтому включайте первый повтор гороскопа уже в 11:45. Ну и, конечно, пользуйтесь самым важным и главным советом от звезд. Не панику, а... Подождите. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто» ООО «Медиагрупп».
4: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» 32 года вместе.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме – плюс 23, в Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 27 тепла. В Южноуральске, Миассе и Челябинске – плюс 25. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, небольшие дожди, местами грозы. Небольшой западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг – плюс 21-26.

0: Татаврия. Лариса, где выгодно купить Джили?
1: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые Джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
0: Построить маршрут.
1: Строю маршрут до Джили Планета Авто. Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
0: Поехали в Джили Планета Авто.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Подгузники, трусики, киоши. 36 штук. 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Цвет настроения – белый. А вы готовы окунуться в атмосферу увлекательных вопросов мозгобойни в стиле вечеринки в белом цвете? Тематическая фотозона, подарки, азарт и твоя команда. Это будет действительно самая светлая мозгобойня. Встречаемся 15 июля в 19.00 в ресторане ранее Максимилианс. Подробности в группе ВКонтакте «Тут-тут-квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Это мы, Ксюша, Сеня и... Как там тебя, напомню?
1: Габой.
0: Ой.
2: Ты знаешь, что это? Просто уточнить хотим.
3: Габой, музыкальный инструмент.
2: Но ты сейчас прочитал, но ты знал, когда ты орал это в эфире, нет?
3: Не, я знал, что Габой. Я, когда мы выходили, орал Габон, но понял, что не то ору. Я соединил Тимон и Габой. Учился Габон. Ну вот это нужна информация нашим слушателям сейчас, как думаете?
0: Я думаю, что нет изначально. Просто напомнил бы имя свое и все. Ай, мы сегодня совсем обнаглели, я так посмотрю, и решили отметить день «Отдайте что-то». Угу. Кстати, если кто-то хочет отдать канистру бензина, пожалуйста, я приму. А придумываем, на что вы готовы отдать или сделать ради победы в «С утра по радио».
3: Mm-hmm. Иван пишет: напоминай, что самый вкусный кофе — это Раф. Иван, а не надо напоминать. Не надо напоминать. Возьмите вот и это ведущим своим любимым привезите. Лавандовый тот самый.
0: Конечно. Ну,
2: напомните только... нам об этом. Мы начали забывать.
3: Конечно,
2: забывать.
3: Мы тут целый день сидим, новый сезон для вас придумываем. Mm-hmm. У нас энергии вообще ноль уже, понимаете, ребят?
0: А я вообще не помню вкуса кофе.
3: Настолько брём?
0: Ну нет, я просто, ну, вкусного кофе.
2: Но у тебя сложные с ним отношения последние дни. Да?
0: Вот день, да, во-первых.
2: Не складывается. Вот нам надо привезти кофе. Видите?
0: А вот, кстати, Анатолий победитель. А чего мы будем делать еще 2 часа? Готов обменять 20 литров бензина 95-го ради победы.
3: Ну все.
0: Рады победы. Он уже рад.
3: А мы рады победы.
2: Мы рады. Вы рады, мы рады. Ну, у нас как-то так все устроено.
3: Ну, подождите, вот сейчас Раф как будто бы конкурирует с бензом или уже нет?
0: Уже нет, сильно не конкурирует.
3: Понял.
2: Нормально. Мы там на сдачу где-нибудь Раф найдем, потом не переживай. Да. А Марина, между прочим, знаете, что делать? Она готова дать звятку. Хотите звятку? Я не знаю, что это.
0: А что это?
2: Ну, не представляем.
0: Взятка, очевидно.
2: Не исключено, что она так, типа, может быть, звятку? Ну, там, такие, что? Ну, звятку. Ну, вы поняли. Мы поняли.
0: А мы не поняли. А, мы поняли.
2: Да, мы не понимали. Как поняли потом? Ну, да.
3: А, все, увидел сообщение, я думал, он тебе в личку написал.
2: Если бы, я бы не стал это озвучивать. Это как с Габоном, тут как бы не надо все прям озвучивать.
3: С Габоем.
2: С Габоном тоже не надо было.
0: Я вспомнила вообще геймбой.
3: Ой-бой.
0: Геймбой, помните?
3: Геймбой. Сейчас подожди, загуглю.
0: Это же от PlayStation, да, по-моему?
2: Ну, что-то было такое, да, какая-то деталь. Да, вот.
3: Типа, у меня такой не было.
0: У меня такой не было. Так вот. Иван пишет нам: отдавать самые лучшие, смешные, неожиданные комментарии, чтобы поднять настроение Ксюше, Сене и Тимону. Звонить и участвовать во всех играх.
2: Угу. Так, ну человек соответствует, правильно? Нашим параметрам, нашим критериям.
3: Ну сейчас я как будто могу себе позволить геймбой.
0: Можешь?
3: Но он сейчас 1000 стоит.
2: Мы все искали, что стоит 1000, да, из полезного. А это геймбой оказался.
3: Или 10 литров бензо заправить, или геймбой купить, понимаешь?
0: 10 литров? Нет. Что за цены ты называешь?
3: Которые ты спалил с утра.
2: Малоприятные.
0: Ну это я сейчас в Уфас позвоню. Подождите. Постойте, вы еще не знаете, кого вы заправили. А вы это зря.
2: Ты понимаешь, что ты больше не найдешь бензина, да?
0: А я, Сеня, такой человек. А вот вы не знаете. Я такой человек. Это знаете, какой я человек, чтобы вы понимали? На кассе, вот в этой шестерочке, там же сверху прям пишут: очередь больше 3 человек, звони.
3: Звоните.
0: Ой, как я кайфую. Ну, то есть, пришел ты не в настроении куда-то. Я вначале даю шанс. Я говорю: извините, пожалуйста. А не будет ли у вас сотрудника, чтобы еще кассу открыть? Ну, на самом деле, там, если как бы, ну, много, правда, продуктов у всех, и ты понимаешь, что ты будешь долго стоять с одной вот этой водой, вот, и говорят: ай, что это? И я такая: спасибо.
3: Мы крыс, выход.
0: Крыс, да. И вот эта вот крыска внутри меня вот так потирает ладоши, и я уже набираю номерочек. Да чего ж там, он у меня записан. Вот.
3: Ты что, помогала хоть раз?
0: Слушайте, ну да. Во-первых, я же на громкой связи звоню. Я же прям очень громко звоню и говорю: здравствуйте, подскажите.
2: На этапе «подскажите» уже кто-то подбегает, да? Я так понимаю, настолько громкая связь.
0: По крайней мере, они звонят вот в этот звоночек и кого-то ищут. Я не знаю, нет, на самом деле я просто... Это шутки. Я за самообслуживание.
3: Вот,
0: это очень круто. Удобно, быстро и все. Когда все люди поймут, что это удобно, да.
2: Это просто идеально, да.
0: Согласна.
3: А с помощью цифрового ID в мессенджере, Макс, можете еще и самостоятельно подтвердить свою личность?
0: Не на правах рекламы.
2: Особенно, если вы, прости, Габой, вот, тогда это еще удобнее сделать. Да? Подтвердите, что вы Габой. Вот.
3: Так, подождите, в личку написали. Все, спасибо, пожалуйста.
2: Отлично.
3: Моя звятка готова.
2: Ага, не держу тебя на крючке, я понял. Вот, да.
3: Очень удобно, кстати, реально. Так, ну что, очень удобно, кстати, написать к нам группу ВКонтакте, между прочим. vk.com/radiochill. Также у нас есть канал ВК, который идет к 2К, на секундочку.
0: Вы, кстати, вначале там дважды сказали про этот ВК. Можно я еще раз тоже тогда скажу?
3: Давай, скажи. Конечно.
0: Канал ВК, подающий надежды. Очень классный, интересный, крутой, такой перспективный. Заходите.
3: Сень, третий раз про канал ВК скажешь?
2: Конечно, у нас есть канал ВК, ребят. Там появились кружочки. Еще они добежали туда, представляете?
0: Да, кстати, ребят, вы знаете, что второй кружочек, который прям такой шуточный, веселый, он набрал меньше реакций, чем первый кружочек феноменальный.
3: Меньше?
0: Меньше реакции. Я не понимаю, что происходит.
3: Странно, странно.
0: Нам там не очень нравится. Но мы ждем 2К в ВК. Это важно.
2: Мы ждем и больше реакций от вас. Вы поняли. Мало реакций нам не нравится, много нам нравится. Вот так. А еще вам нравится, мы знаем, что это, конечно же, сертификат в лето о Империи игр.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется по Сбербанк. Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Владелец «Хавейл». Хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Лояльный трейдин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев «Хавейл». В «Регинос» новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5R.
3: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не оферта.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
7: Уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24.
3: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: завтрак.
1: 700-104, начинайте нас набирать, друзья, несмотря на то, что нас заливает по полной программе сегодня весь город, всю область. Надо прорываться в эфир, угадывать несъедобку и забирать подарки.
2: Отправляем с удовольствием вас на мозгобойню, еще и с сертификатом в руках ИП Дудукина Ирина Геннадьевна. Что такое мозгобойня? Напомню, классический квиз, на котором вас ждут вопросы на логику, также видео, аудио, картинки, вообще много всего интересного. Можно собрать дружную команду и, конечно, приходить за победой. Расписание игр, регистрация на сайте mzgb.pro.
3: Итак, 700, да ровно, 100 тоже ровно, да четверочка в конце. Доброе утро. Какой у нас номер красивый, а? Какое у нас все красивое, какие мы красивые.
1: Ну, жить хочется прям.
3: Вообще не говори. Да. Это мне просто очередь пообещали уже в ТГ.
1: А мне плойку поиграть.
3: Кто тебе пообещал уже плойку поиграть?
1: В комментариях.
3: Когда успели-то?
2: Вы, мне кажется, сильно верите комментариям, ребят. Как-то у вас настроение чересчур повышается прямо от этого.
3: Ты знаешь, Сень, вот, между прочим, Александр меня ни разу не обманывал. У меня нет поводов ему не доверять и ждать какой-то подвох от него. Ну что? Я придумала. Давайте придумаем игру для всех, кто стоит в очереди на заправках. Срочно по актуалочке бьем.
1: Давайте.
3: Давайте? Вот если вы сейчас где-то стоите в очереди, звоните скорее, 700, ровно 104. Пообщаемся, интересно, где вы там, что вы там. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
4: Вячеслав.
1: Вячеслав, как дела?
4: Да, нормально.
1: Заправился, все хорошо?
4: Заправился вчера, да, все хорошо.
1: Вчера, все нормально.
3: А как вот, ну, получилось это сделать?
4: Как получилось сделать?
3: Угу.
4: Встал в очередь, включил посмотреть фильмец и заправился.
3: А, серьезно?
2: А сколько фильмов посмотрел? Давай так.
4: Ну, фильмов нет, но минут 35, как бы 40 я смотрел.
2: Нормально.
3: Чего? Что? А скажите, вот чисто гипотетически, у меня просто была идея. А если мы все будем заправляться, как раньше, просто ездить заправляться? И дальше кататься по делам, потом опять заправляться, ну, как раньше. То что, не получится так?
4: Почему получится?
3: А чего тогда все там стоят с утра, вот с 4:30?
4: Это уже это как привычка, красно-белая уже у народа выработалась стоять. Вот они уже с утра просто как эти. Ну как на работу, короче, вот.
3: Понятно. Ну ладно, давайте.
2: В очередь как на работу, да.
3: Да. Давайте тогда попробуем хотя бы поиграть, отвлечься как-то, может, от этого всего. У меня сегодня Памарха.
1: У меня Джонни Марцетти.
2: А у меня. Лохох. Вот такие блюда у нас сегодня. Итак, давайте еще разочек.
1: Джонни Марцетти, Памарха и Лохох, правильно? Вот так вот.
4: Ну, такие страшные названия, я выберу второе.
1: Это какое?
2: Джонни Марцетти, да.
1: Джонни Марцетти.
2: Он как раз про него фильм смотрел. Про этого персонажа, мне кажется, что-то про итальянскую мафию.
1: Глава мафии.
3: Это из GTA?
1: А мы не знаем еще, какие там будут имена в этот раз. Но я определенно знаю точно, что Джонни Марцетти — это американское блюдо из пасты в кухне Среднего Запада, приготовленное из лапши, сыра, говяжьего фарша и томатного соуса.
3: То есть болоньезе, но по-американски.
1: Получается так.
2: Что-то такое, да.
3: Прикольно. Но жаль, к сожалению, победы тут не ждать.
2: Эх, ну человек уже на самом деле получил, конечно, все от жизни, что мог, он заправился. Поэтому давайте какую-то вашу удачу будем привлекать в наш эфир прямо сейчас.
1: А пока угадайте, кто придумал блюдо Джонни Марцетти?
3: Джонни Марцетти!
1: Нет!
2: Ничего себе!
1: Тереза Марцетти!
2: Понятно, Джонни все присвоил себе.
3: А
2: так тоже бывает.
3: А почему она в честь Джонни в таком случае назвала свою придумку?
2: Но, скорее всего, это было в те времена, когда еще все муж забирал, всю славу, да?
1: В честь своего зятя.
3: А, это еще и зять.
2: Ничего себе, вот так говорят, не дать не взять. А тут вот смотрите, в честь него даже блюдо назвали.
1: Вот
2: да?
1: Так вот, круто. Вот это любовь к зятю.
3: Это любовь.
1: Ты знаешь, это любовь. Ну, вряд ли в Техасе такие песни были. Доброе утро.
3: Доброе.
5: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
5: Меня зовут Данил.
3: Данил, как настроение?
5: Чуть грустнее, чем у предыдущего слушателя.
1: Почему?
3: Потому что еще в пробке?
5: Нет, потому что со вчерашнего дня не смог заправиться.
1: Ну,
5: мы стояли минут 45, Вот, и перед нами буквально вот одна машина заправиться должна была, и сказали, что топлива нет. И мы на парах доехали до дома, и вот сейчас на парах доехал до работы, надеюсь, сегодня заправлюсь.
0: На парах?
2: А так приходится сейчас.
5: Когда уже машина, вот она уже дергается, но она едет, потому что знает, что если она не доедет, я ее брошу и пойду пешком.
2: Круто, круто, что ты наладил отношения с машиной. Вот такие прям. Можешь ездить в кредит, так
5: сказать.
2: В кредит, так сказать. Это прикольно. Забудь. Будущий бензин.
3: Ну, я не знаю, с нами получится наладить отношения. Нас бросить точно невозможно. А у меня сегодня есть Памарха.
2: А у меня Лохох. Выбирай.
5: Лохох и Памарха.
3: Памарха.
2: Памарха, там R еще в середине.
5: Памарха.
3: Памарха. Не Памарха, а Памарха.
5: Лохох.
2: Лохох.
5: А давайте пусть будет Памарха.
0: Пусть будет Памарха.
2: Итак.
0: Однажды сказали во вселенной.
2: Где сказали? Расскажи, Ксюш, что это такое?
3: Это моросящий дождь при теплой погоде и солнце.
0: Воу, но у нас какая-то Памарха с утра была.
3: Нет, у нас не моросящий был дождь, у нас ливень тут шел.
2: У нас легкая Памарха перешла в ливнище, в такой, да.
0: Жесткая Памарха получается.
2: Завтра, может быть, назовем ливень, как-то тоже интересно. Посмотрим.
3: Это победа, да.
2: Да, Лохох — это бисквитоподобный хлеб из Сомали, поэтому, разумеется, это победа. И отправляет с удовольствием Данил у нас на тут-тут-сквиц, например. Значит, срочно ставим все дела на паузу и на тусовку. Это музыкальный караоке-квиз от создателей «Мозгобойни». Слушаем любимые песни, вспоминаем, кто их исполняет, на ответах поем все вместе в голос. Расписание игр, регистрация на сайте mzgb.pro. Педу Дукина, Ирина Геннадьевна.

0: Ох, ребята, какой прекрасный дождливый денечек. Как пел мод кап-кап. Что-то там нам друг без друга прожить нельзя. Было такое? Или это я гоню?
1: Или это я капаю слегка?
0: Ну, про капкан песня была.
2: Да, как нам, только там не кап-кап, а как нам друг без друга прожить нельзя. Капкан. Кап-кап.
0: Ну, кап-кап.
2: Но было кап-кап. Капают что-то, кап-кап, да?
0: Не, это топ-топ-топает малыш, ты вроде напеваешь, не?
1: Мне кажется, да.
2: А кап-кап, Сень?
1: Ну, там еще был кто-то пел, я не помню, про с неба, кап-кап-кап. Ты попала в мой капкан, что-то кто-то еще был такая.
0: Я вспомнил, кап-кап-кап из ясных глаз Маруси.
1: Ультимативная. Всегда работает.
2: Я, говорит, вспомнил. Ой, как хорош. Ладно.
0: Счастье вдруг.
2: Тишине. Постучалась в двери.
0: Как утреннее шоу с утра по радио в твой приемчик.
2: Неужели ты ко мне
3: верю и не верю?
2: Падал дождь.
0: Хлюпал снег.
2: Дождь.
1: Бывает такой тоже у нас на Урале.
2: Лето моросило.
1: Это по-нашему.
2: Столько лет. Столько лет,
3: где тебя носила.
0: И актуальное. На заправке чилил я.
2: Фильм скачал на 40 минут.
1: Смотрел «Друзья».
0: Да. Не заправился ни... Фига.
2: Страшно даже стало. Ну, кстати, ладно, о заправке не будем. Не будем о грустном. Но напоминаем всем, если вы хотите позвонить нам, пожаловаться, что-то рассказать, может быть, просто, ну, как-то подбодрить рядом стоящих в очереди, то звоните 700-104, мы будем с вами болтать. Немножечко-немножечко паниковать и немножечко-немножечко вас успокаивать.
1: Ну, все как вы любите.
0: Да, конечно.
2: Ну, в общем, мы ничего такого не сделаем. Ну, что мы, что без нас, понимаете? Ничего не изменится в вашей жизни, но станет чуть веселей.
0: Да, типа обсудим просто максимально лайтово. Кстати, Мария тут пишет, нужно занять очередь на привоз кабачков на КНТЛ. А теперь еще и на эту очередь, правильно я понимаю? Что с кабачками?
2: А мне ни разу никто не привозил кабачки.
0: Да привозили нам кабачки.
2: Ну, нет, нам привозили, но не было такого, что прям очередь стояла.
0: Ну, такого, да, такого не было, действительно.
1: Но так как это тренд этого лета, поэтому да. Я думаю, в августе будет очередь у нас здесь.
2: Сень, это тренд любого лета. А, или очередь.
1: Очередь.
2: Все, поняла.
1: А кабачки-то да, кабачки всегда в тренде, каждое лето, это мы помним.
2: Кстати, что мы сегодня придумываем? На что вы готовы пойти? Или что готовы отдать? Или даже сделать ради победы с утра по радио?
0: Свои варианты вы можете отправлять в группу ВКонтакте vk.com/radiochill и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Не только вот, когда абстрактная победа у нас на кону, да, она тоже, она важна, мы понимаем. Мы, может, даже грамоту распечатаем какую-то на А4. Но главное, что у нас есть сертификат в лето о Империи Игр. Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: Ну что, к новостям. Посмотрим, что свеженького у нас имеется. И новость, которую я ждал, на самом деле, всю жизнь, наверное.
1: Университет... Кипертело.
0: Но второе, давай. Новость номер два, да. Из реального. Давай так, потому что там-то мечты. Университет Кремниевой долины, где-то вот там высокотехнологичные вещи тоже, начал выдавать стипендии за достижения в играх. Это случилось, это давно надо было сделать, я считаю. Да.
2: Это супер.
1: Ну, это раньше надо было делать. Когда
2: это
1: там...
2: когда мы учились надо было.
1: Когда фифу мы там играли. Еще вот это вот.
0: Так люди-то продолжают играть, видишь, это же не конкретно для нас сделали. Вот в чем есть проблема.
1: Да вот именно ничего для нас не сделали.
0: Вообще много проблем вот именно из-за этого, что не все для нас почему-то. Вообще непонятно. К примеру, студенты, собравшие все 115 ачивок в Майнкрафт, могут получить от вуза, например, 15 тысяч долларов в год. Оп, вынь да положь. Вот так. Больше тысячи в месяц, между прочим. Нормальная такая стипендия. А, стипендию также готовы предоставить за достижения, значит, World of Warcraft, RuneSpace, Destiny 2, Final Fantasy 14, Genshin Impact, конечно же, Dark Souls, Hollow Knight, Cities Skyline и другие проекты. Вот я весь список очень хочу найти. Пока вот разные я видел, но полного не видел. Думаю, вдруг хоть одна, где я действительно многого добился. Но пока не западает у нас в списке, конечно, к сожалению. Впрочем, одних ачивок недостаточно. Итак, начинаем читать мелкий шрифт под звездочкой, вот этот самый.
2: Самое важное, давай.
0: Mm-hmm. Кандидаты должны объяснить, как опыт в игре помог развивать навыки, полезные для учебы. Например, командную работу или системное мышление. В общем, это как проект. Такой, типа,
2: поняла.
0: Твоя курсовая. Ты добился чего-то, потом написал и объяснил, как это тебе поможет. Вот,
2: поняла.
0: Может, список литературы какой-то, который ты использовал для достижений в играх. Тоже такое бывает. Кроме того, во время обучения необходимо поддерживать средний балл не ниже 3,0 по американской шкале. В общем, ты должен по всем предметам еще более или менее успевать, помимо того, что ачивки набивать. И тогда тебе стипендия. Вот. Но в целом условия нормальные, приемлемые.
1: Просто играть, чтобы тебе давали стипендию, это ну, реально была мечта же какая-то наша.
2: Ну,
1: почему?
2: Ну, слушай, ну там же еще ачивки нужны, но вдруг ты не так хорошо будешь играть. Ну,
1: смотря во что.
2: Майнкрафт.
1: Майнкрафт, конечно, это вообще не моя тема.
0: Но 115 ачивок там явно очень сложно добить.
1: Сложно, да.
2: Вот-вот.
0: Я думаю, это невероятно сложно.
1: Что вообще Майнкрафт? Там просто же бегаешь и что-то как-то строишь, и все.
2: Да.
0: Да, как-то строишь.
1: А как? Как они вот эти юргу потом строят, чулгу какие-то?
0: Ну,
1: там?
0: Ты можешь и это построить, почему нет?
2: Вот это вообще кайф, а за это ачивки какие-то определенные должны быть.
0: За здание университета Кремниевой долины. Я думаю, если ты построишь, мне кажется, его уже столько раз построили там вот эти самые студенты, которые хотели себе набить что-то.
1: Я просто не понимаю, как это работает. У тебя какая-то менюшка, ты в любое можешь что-то выбрать и начать строить, или тебе надо где-то собирать это, бегать?
2: Как? Да, мне кажется, собирать надо, бегать, Сень.
0: Не, ну там надо что-то крафтить, точно, да. Но там в основном ты занимаешься тем, что да, строишь там все из кубиков из таких. Ты из этих кубиков можешь построить в теории вот все, что ты захочешь.
1: Ладно, молодежь, кто в Майнкрафт рубится?
0: Но майнить приходится, да.
2: Кто шарит?
0: Зомби иногда приходят, вот, очень опасно.
1: В Майнкрафте?
0: В Майнкрафте, да, бывают такие.
1: Это не зомби же против растений.
0: Ну там как, криперы они, по-моему, там называются, такие неприятные ребятки.
1: Криперсы, криперсы.
0: Вот, ну, в общем, мы шарим за Майнкрафт, как вы поняли. Я тоже не сильно в него играл, так видел в основном, как кто-нибудь играл.
1: Так, ребят, кто шарит в Майнкрафте, как Ксюша уже сказала ранее, напишите нам, пожалуйста, как там строить все правильно.
0: Мы хотим стипендию.
1: Да, или просто в менюшку заходишь и любую детальку выбираешь и строишь. Мы не понимаем, как это там работает.
0: Они же не сами будут набивать себе стипендию. Они же нам напишут, как это сделать, и будут смотреть, как мы это делаем, да, в кружочках.
1: Да у нас времени сейчас нет на Майнкрафт.
0: Такая схема. Ну вот, а зачем нам тогда писать это все?
1: Ну просто интересно, как это работает. Вот. Мы, пока мы пишем новый сезон, вы пишите нам про Майнкрафт.
0: Мы любопытные. Есть такое.
1: Ну, Сень, у тебя времени писать уже ничего нет. Надо говорить о погоде. Поехали.
3: Погода.
0: Плюс 19 в центре Челябинска. Прямо сейчас облачно с прояснением в течение дня. Кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Слабый северо-восточный ветер с порывами пригрозок до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 24-29.
3: Слушай лучше на Континенталь.

0: на радио «Континенталь».
1: Наступила жаркая пора. Купить новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в «Регинас» на Братьев Кашириных 141А. Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.

0: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кошериных 126/1. Указана цена Джейку J6 актив на дату 1.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
6: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 3 9.

0: 700, 100 и 4. Мы продолжаем играть, друзья. На очереди у нас угадалка тречная. Вот так вот я ее иногда называю в кулуарах радио «Континенталь».
1: Он обманывает, ни разу так не называл.
0: Да?
1: Угу.
0: Тебя рядом не было просто. Я Сень не говорил. Сень, даже был.
1: Вы что, общаетесь, пока меня нет?
2: Просто не ходишь в кулуары радио «Континенталь». Видимо, Тимон один туда предпочитает ходить и говорить там странные слова.
0: Да, но вы мне запрещаете в эфире все говорить, что у меня в голове. Приходится в кулуары выходить.
2: Я стараюсь с ним в кулуарах не пересекаться. Там мало ли, куда затянет тебя эта история.
0: Да, самое главное, что вам нужно знать. 700, 100 и 4. Набираем приемничек в 0. Убираем, соответственно, разговариваем с нами в телефон. Четко, мощно представляемся. После этого выбираемся вместе механику, угадываем трек и забираем подарки.
2: Сертификат в Midpoint. Вот что мы приготовили для вас. Танцевальный бар на Тополинке утолит вашу жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
1: Итак, мы все ждем звонка по номеру 700, ровно 104. Давайте познакомимся и уже поиграем немного. Надо как-то размяться, надо немножечко стресс свой сбросить, скинуть.
0: Угу.
1: Как ящерица хвост.
0: Интересно.
1: Вот так решила я сегодня.
0: Хорошо.
2: Ну, потому что ты его сбрасываешь, отрастает новый стресс. Обычно так. Но в моменте тебе хорошо.
1: Стресс.
0: Что, доброе утро?
1: Что за песня классная? А, это не песня.
0: Это не песня, но мы можем ее написать.
1: Это жизнь. Доброе утро, как тебя зовут?
0: Привет, привет. А, я забыл сказать, что молчать не надо, если позвонил в эфир.
1: Ну что ж ты молчал-то раньше? Ну, расскажи всем памятку подробную.
0: Ну, я же уже говорил. Ну, ребят, ну вы чего? Ну, звоните 700-104, выключайте приемничек, громкую связь тоже желательно вырубить, разговаривайте с нами в телефон, разговаривайте самое главное, потому что мы слышим, что вы там бывает звоните, шуршите чего-то там, видимо, вот так вот на удержание нас поставили, и сидите, пытаетесь дозвониться. Одновременно с поликлиникой еще, одновременно с УФАС. Вот это все. Итак, пробуем наладить связь. 700, 100 и 4. Доброе утречко.
1: Вот сейчас должно. Должно. Ну, нет, не получилось.
0: Опять молчит.
1: Опять. И снова тишина.
0: И снова он там молчит.
2: Видите, мы уже песни начали выбирать без вас. Смотрите, ребята, мы сейчас сами споем, сами исковеркаем, сами угадаем и сами заберем подарки.
0: Да мы сейчас психанем вообще, просто подарки реально себе оставим и все. Доброе утро.
1: Кстати, да, мы же можем сделать так. Доброе утро, как тебя зовут?
3: Доброе утро, Лера.
0: Лера. Ты что там долго так дозванивалась, а?
3: Да я смотрю, никто не звонит, ему позвоню.
0: Да как никто не звонит? Там звонил какой-то, молчал постоянно. Сенька ему привет, а он...
1: Утка какая-то звонила.
2: Странный Дональд Дак с утра, да, пытался нам дозвониться.
1: О, ужас.
0: Так, Лера, рассказывай, как у тебя дела?
3: Так, пойдет.
0: Не промокло, все хорошо?
3: Нет, отлично.
0: Ну, замечательно, ну и хорошо. Давай тогда с тобой попробуем выбрать механику, а после этого угадать песню. Ксюш? Не поделишься ингредиентом?
1: Нет.
0: Понял.
2: А чем конкретно ты не поделишься?
1: Апельсином.
0: Все, вот так.
1: Сеня знает, как общаться с девушками.
0: Ну, Сень-то знатный ловелас. На чем зашь на деревню?
2: Первый парень. Итак.
0: И единственный.
1: А вас там

0: да, вот.
1: Так, апельсин, значит, у меня пусть будет сегодня... А лимонграсс, это что? Почему он у меня в голове?
2: Нет. Это же исполнитель такой, да?
0: Давай следующее.
2: Дальше, переключайся.
1: Подожди, я же где-то его сейчас только что видел. А это что вы мне говорите, это тропический злак? Лимонграсс у меня.
0: Ну нет, ну...
1: Это лимонграсс. Я его уже все вырубил.
2: Все, давайте мы идем по цитрусам тогда, давайте лайм. Вот так вот, необычно, чтобы было.
1: Лаймонграсс бери.
2: Ты уже взял там все, вытоптал поляну.
0: Нормальный, традиционный апельсин, я предлагаю так.
2: Ну что, выбирай.
3: Мне вчера с мандаринкой не повезло, давайте лайм.
2: Лайм. Пробуем.
0: А, кстати, мне кажется, или Сенина мандаринка была вчера?
2: Да, это не важно.
0: Да, да, Сенин лайм сегодня. Ну, давай, Лер, удачи.
2: Посмотрим, да. В одну воронку фрукт не падает, вы же знаете, так тоже говорят иногда. Чего там выпало у нас?
1: Так, у нас, значит, здесь, пожалуй, самый короткий текст за всю историю этой игры получается теперь, mm-hmm. потому что выпала некая механика. Мы взяли текст современной популярной песни и убрали из него все слова, оставив только существительные. Но оказалось, что в этом тексте очень мало существительных.
0: Так.
2: Рисковые мы, ребятки, конечно.
1: Придется поднапрячься. Ну что, слушай, что есть, Лер. Мужчину, девушке трофею, чемпион, глаза-глаза, капитуляцию. Все.
0: Чего?
2: Ну ты хотя бы повтори.
0: О, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю трек.
2: Ура!
0: Лер!
1: Сейчас бы Лере еще узнать.
0: Лера, узнала?
3: Ну, Люся Чеботина.
0: Ну, Люся Чеботина.
1: Ну, реально?
0: Да, мотив преступления.
1: Нет.
3: Да.
2: Нет, нет, ты подставила человека. Как будто...
0: давай
2: у нас
0: тогда...
2: совершено преступление, была подстава в эфире. Нет, это все, мы не считаем, конечно, давай сама. Какая нет, песенка Лисы Чеботиной? Это не мотив преступления, ты поняла уже.
0: Каблук.
3: Так, капитуляция, может, так и называется. Я не знаю, я не
2: слышу. Нет.
0: Ну, мне казалось, это мотив преступления.
1: Ну, там глаза, глаза вам вообще ни о чем не говорят.
2: Какие там глаза?
0: Лер, а вот для тебя, вот у мужчины самые красивые глаза, это какие? Ну, нет, наверное.
3: Твои зеленые глаза.
0: О, зеленые
2: все,
0: глаза.
2: Все, ну это победительница же.
0: Колдунья, вот это, да? За мои зеленые глаза.
2: Да, да, это песня, конечно. Как же мы рады за тебя, Лер.
0: Объявляй капитуляцию, не в мотиве преступления было?
2: Представляешь?
0: Это разные песни две. Правда?
2: Вот навыпускала, Люся. Да, хитов. Молодец, на самом деле, да. Молодец, Люся, молодец, Лера. Все молодцы. И забирают у нас сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке, который утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды. В Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+. О, Джин.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный южный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме – плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 27 тепла. В Южноуральске, Миассе и Челябинске – плюс 25. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением. Небольшие дожди, местами грозы. Небольшой западный ветер. Ночью 13-18 выше 0, днем в четверг плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
7: Добрый день, меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике «Валадент» на Бейвеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике «Валадент» такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ген, ты чего пешком?
10: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
9: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в «Радиатор 74». Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай: «Радиатор 74». Первый плотничный переулок, 9.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Это мы, утреннее шоу «С утра по радио». Ксюш, Сеня, Тимон. Здесь сидим в студии и вот придумываем в день. Отгадайте, точнее, отдайте что-то. Мы бы и рады отгадать, но надо отдать. Значит, придумываем, что вы готовы отдать или сделать ради победы в нашем шоу.
1: Так, готовится сдать на водилке вместе с Сеней и Тимоном.
0: О, нас сгенерировали с канистрами.
2: Да, я вижу, тут и мы с канистрами, какие-то люди с канистрами ползут к нам. Много интересных картинок в ВК у нас тут набросали. Заходите, обязательно посмотрите тоже.
0: Победитель с утра по радио идет за призом.
2: Да как в тон, смотри, как в тон-то все, да?
0: Да потрясающе, вообще считаю, что идеально.
1: Блин, какая-то тут симпатичная.
0: Ну чего ты врешь? А, или это другая генерация?
1: Так, готовы Тимону поймать Гермиону, а Арсению — Ксению. Егор, звоните в рифмы сегодня.
2: Да, у тебя хорошо это получается явно. Но получается, Ксению оставили только, да. Ей ничего не поймали. Что тебе поймать сегодня, Ксюша?
0: Ну, у меня есть. Ну, мы поняли. Откуда ты знаешь?
2: Мне кажется, вот канистрочки вот эти нет, которые тут сверху.
0: Нет, ты что? Я вообще, вот это вот все материальное, это же не про меня. Мне же это все равно. Мне поймай что-то другое, пожалуйста.
2: Любовь, звезду с неба, что ли? Что тебе?
0: Ой, давай любовь. Поймай мою любовь. Дом 2, обратитесь за слоганами. Я.
1: Поймай свою любовь?
0: Да, поймай свою любовь.
1: Интересно.
2: Ну, это какое-то более жесткое шоу, где надо вот охотиться, что-то бегать по лесам за кем-то, да.
0: Сень, что за жесть? Нет,
2: какие-то голодные игры слегка,
0: да?
2: Поймай свою любовь.
1: Если твоя любовь — это косуля, Сень, то возможно, конечно.
2: Нет, почему? Люди друг за другом бегают. Я говорю, голодные игры. Там столько фильмов вышло, все популярно, поэтому...
1: А ты жестокий человек.
2: Может зайти такой формат. Ну, они еще не так над людьми издеваются, господи, в этих
1: вот
2: реалити.
1: Так и придумали же голодные игры, Сень, не надо такой формат, не надо.
2: Думаешь, все с телевидения пошло, да?
0: А, кстати, вы знаете, что скоро должны начаться первые голодные игры. Но если смотреть по вот этой... Как это называется?
2: Хронологии.
0: Нет, не хронологии. Вот в серия вся.
2: Ну, я понял, да. Дата должна совпасть уже. Все.
0: Да, но понял-то ты что? Скажи, как это называется? Вот трилогия, нет. Другое.
1: Сейчас я загуглю.
0: Спасибо. Когда
2: она какое-то слово пытается явно найти.
0: Да, я пытаюсь найти слово, и меня это раздражает, что не могу найти. Ну, про вот эту, про всю серию этих фильмов, как это назвать?
2: Мир, вселенная,
0: про всю вселенную.
2: Вселенная,
0: да.
2: Вот, отлично.
0: Фух, про всю, если взять. Да, и там как раз по хронологии сейчас должны начаться игры, потому что в 2600-м, да, по-моему, году вот происходят.
2: Я не представляю. 70-е,
0: если я не ошибаюсь.
2: Я прям ничего не пересматривал, это не моя любимая франшиза. Я вот обнаружил, что «Призрак в доспехах», да, который очередной сериал сейчас вышел, должен...
0: Должен
2: через пару лет уже начаться. Все.
0: Кто?
2: Там, оказывается, ну, «Призрак в доспехах», такой киберпанк известный. Про кибертела, вот это все. Там 29-й год, оказывается.
0: Сенька, как всегда.
1: 36-й год примерно.
0: 26-й. И чуть-чуть ошибся.
1: Нет, 36-й год, первые голодные игры. Но тут на Reddit вот так говорят, по крайней мере.
2: Ну, какой, 26-й уже?
1: Ну, если история Китнис происходит в 2112 году, значит, первые голодные игры должны были пройти в 2036.
2: Ну, немножко не времени
0: знаю,
2: осталось.
0: Да.
2: Все,
0: ну,
2: отлично.
0: Не знаю, нет, они, может быть, ошибаются.
2: Да, до 36-го пролетит время, очень быстро.
0: Да, конечно, сейчас моргнем, и вот тебе уже 78, да, Сень?
1: Пару
2: уже не только мне, но и, уже не только мне, но и тебе, да.
0: Ну и мне, да.
1: Да, на этом позитиве предлагаю, наверное, закончить выход.
0: Нет, давайте на чем-нибудь действительно позитивном.
1: Давайте.
2: Вот, к слову, 78 лет. Я готов целовать песок, где КНТЛ проходила. Вот, Егор, на такое готов ради подарков, ради наших, представляете?
1: Ну вот, давайте на песке, нормально? На песочке закончим.
2: Потому что мы хотим на пляж.
1: Как минимум. Присылайте свои варианты к нам в группу ВКонтакте, vk.com/radiochell, и в телеграм-канал Радио Континенталь.
2: Бьемте за сертификат в лето о Империи игр.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
5: Пропустите, мне только посмотреть.
6: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
7: Владелец «Хавейл» хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Лояльный трейд-ин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев «Хавейл». В «Регинос» новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5R.
3: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не оферта.
8: Просто не знаю, что делать. Варикоз, это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
9: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
10: Алло, здравствуйте, а это правда?
11: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
12: Первая венозная клиника. 200-23-23. Челябинск. Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гости. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
14: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето 26» с 1.07 до 30.07 2026 года. ООО «Мир Курорт Увильды». ОГРН 1-27-46-00-61-56. Челябинская область, Ряжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104 номер прежний, а звук новенький, друзья. Звоните, мы начинаем копить воду.
1: И я всем подскажу сразу.
0: Давай.
2: Ну что, 19-литровая бутыль поставили, рядом сертификат положили. Все это от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и внимание, ваша вода заслуживает лучшего, чем какая-то старая пластиковая бутылка.
1: Ну,
2: магазин «Ниагара» объявляет распродажу бутылок, представляешь, и для спорта, и термосы, и ретро-кружки там есть прикольные, и всякие прочие емкости для воды. Цены упали, ассортимент просто огромный. Все для воды в одном месте. Магазины «Ниагара» рады видеть вас. Заходите.
1: 700 ровно, 104. Куда заходить нужно? Конечно же, в наш эфир. Привет. Заходи. Как тебя зовут?
0: Опять надо памятку, да, говорить, получается?
1: Да нет, не надо. Мне кажется, сейчас со связью все будет в порядке. Ну, дождь сегодня. Ну чего ты? Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Станислав.
1: Станислав, как настроение?
3: Отлично.
1: Чем занимаешься?
3: Еду на работу.
1: Угу. Кем работать будешь сегодня?
3: Тем же самым начальником слесарей.
0: Слесарный начальник, получается.
3: Всем начальник ремонтного цеха.
0: А, все, ремонтный цех. Ремонтный цех.
2: Ну что, хорошего ремонта тебе на сегодня. Мы не шарим в этом, как ты понимаешь.
0: Максимально, да, не шарим.
2: Зато мы шарим в звуках и уже подготовили для тебя какой-то непростой. Готов слушать?
3: Да, конечно, давайте.
2: Ну и напоминаю всем, что если вдруг у Станислава не получится, вдруг, да, с первого раза его угадать, то все звоните нам и ваши версии накидывайте, поэтому слушаем очень внимательно.
0: Это
2: вот
0: все.
2: Такой вот.
1: Угу. Ага.
0: Что же так. Это такое?
3: Ничего не понятно, как говорится, но очень интересно.
2: У нас всегда так.
1: Это же звуки.
3: Так. Ну, пусть будет какой-нибудь клипсатор.
1: А?
2: Клипсатор, да?
3: Ну да, пусть будет.
2: Пусть будет клипсатор, да. Это что-то с клипами связанное явно с музыкальными. В этом мы шарим.
0: А, все, я понял, что это такое.
2: Нет, это не клипсатор. Сразу же. Ты понял, да? Все нормально. Это точно не он.
1: Это не клипсатор.
0: Ну это типа, знаешь, типа плоскогубцев каких-то.
2: Все, поняли.
0: Нет, это не оно. Фиксируют что-то.
2: А, вдруг клипсочки ставят вот эти, я понял.
0: Да.
2: Вот как он называется, оказывается. Все.
0: Едем дальше.
1: Информация, к которой я была не готова. Доброе утро.
4: Привет.
1: Привет, как тебя зовут?
3: Здравствуйте, Богдан меня зовут.
1: Богдан, как настроение?
3: Отлично, едем на работу.
1: Почему так агрессивно едешь, Богдан?
3: Ну, потому что я агрессор.
2: Все, Богдан агрессор, записали. Если что, ты так у нас будешь теперь записан. Ну что, газуй, твоя версия, вот так вот.
3: Это шар от боулинга залетает в кеглю, пух, и закрывается эта штука.
1: Вау!
2: Агрессивно так залетает, врывается шар, прям всех сбивает. Круто.
1: Ну, потому что он агрессор.
2: Да, версия супер, нам нравится.
1: И имя красивое.
2: И подход твой нам нравится к игре в целом. Поэтому мы хотим, чтобы ты позвонил нам завтра. А сегодня нет, сегодня не оно.
1: Увы.
0: А я предлагаю еще время будет у нас послушать звук, потому что я уже забыл, если честно, что там было.
2: Ну, давай с человеком начнем разговаривать,
0: давай.
2: Ему поставим. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Как тебя зовут? Еще раз.
3: Денис.
0: Денис. Все нормально, у тебя все хорошо?
3: Да, все отлично.
0: Так.
1: Ты тоже газ?
3: Кто?
0: Газ.
2: Выясняем твое агрегатное состояние. Просто сегодня.
1: Ты газ?
0: Или кислород?
3: Да, конечно, наверное, да. Как и все сегодня в этом городе, наверное.
1: Да нет, есть такие на чили, на расслабоне. Есть такие, как Богдан. Говорят, что я агрессор, я еду на работу.
2: Многие хотели бы быть газ, да, в этом городе, но не у всех так быстро получилось перестроиться. Итак, давай послушаем еще раз наш звук. Готов?
3: Давай.
2: А он такой двойной.
1: Там не разок, там двойной, там смысл в этом.
0: Двойной смысл.
2: Подсказка некая поехала.
0: Двойное дно некое. Mm-hmm.
1: Подсказка есть, но все равно сложно, конечно.
0: Ну так, что?
1: Денис.
0: Господин Денис.
3: Вообще очень похоже, как будто сцепляются вагоны.
1: Вагоны? Метро? знаменитого челябинского?
3: А, да, в том числе.
1: В том числе, все,
2: цепляются вагоны. Приняли?
1: Нет. Поняли.
2: Пока нет ни метро, ни подарков для тебя, к сожалению.
0: В городе, где нет метро.
1: Ни вагонов.
0: Ни вагонов вообще.
1: Ничего нет у нас.
0: Так, ну что, все, как будто время закончилось.
1: Да, все, завтра поиграем.
2: Ну и завтра что, две бутыли тогда будут на кону и два сертификата. Все это от ООО Национальной водной компании «Ниагара». Ну и я напомню, что лето-то, кстати, в разгаре. Самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с «Ниагарой». В фирменных магазинах есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. И, конечно, не забудьте про освежающую воду «Ниагара» и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям. Yeah, I got

0: куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Черная пятница в Светофоре. Скидки до 50%. Приходите 31 июля в Светофор. Низким ценам зеленый свет.
3: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джит-тур».
4: На красивом, элегантном,
5: проходимом и компактном.
3: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джит-тур».
5: Семейный кроссовер «Джетур Дашинг» в «Планете Авто» от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Слушай лучше на «Континенталь».

0: Челябинске 9 часов.
1: Континенталь. Звезды, мне страшно падать.

0: Третий, дождливый, мощнейший час утреннего шоу с утра по радио. Мы надеемся, вы там сильно не промокли. Едете где-то в пробочке в своей машине. Все у вас хорошо, бензина достаточно, газа, как говорится, хватает. И вы движетесь под наши шикарные голоса на работу. Все не слишком пафосно? Наши шикарные голоса.
1: Нормально.
0: Нормально?
1: Я оценил уровень пафоса, замерил на нашем пафосометре каком-то. Нормально.
0: Нормально.
1: Не превышает.
0: Нормально, ладно, тогда хорошо. День «Отдайте что-то» сегодня мы празднуем и придумываем, что же вы готовы отдать или сделать ради победы в утреннем шоу с утра по радио.
1: Светлана в группе ВКонтакте пишет нам смотреть чемпионат России по футболу. Но особенно сейчас, да, на контрасте, я думаю, дополнительные какие-то впечатления.
0: Но учитывая, что у нас футбол в Челябинске развивается в последние годы, то можно и посмотреть, чего вы тоже.
2: Ну, это если только наш как раз таки смотреть. Ну, просто потому что, чтобы болеть. А вообще что-то кто-то про Францию будет рассказывать?
0: Франция от Испании вылетела на чемпионате мира, пожалуйста.
2: Мы только вчера обсуждали, и, кажется, наш коллега Артем сказал, ну, Испания не так-то и простая. Я говорю, да нет, мне кажется, там очевидный фаворит в этой паре Франция. Но, и действительно, ведь он говорит, накидают парочку и уйдут в защиту.
0: Так, наверное,
2: так и вышло.
0: Но мы не смотрели
2: мы
0: матч.
2: Мы не смотрели,
0: но...
2: да. Слишком поздно для нас. Мы же полуранники.
0: Полуранники мы.
2: Ну, вот есть полночники, но...
1: Мы непонятно кто, да,
2: мы
1: в этом
2: непонятно,
1: плане.
2: Да.
1: Абсолютно непонятные вот существа.
0: Есть шоу-раннеры, а мы полуранники.
1: Там еще всякие есть совы, жаворонки. Мы ни под одно определение не подходим.
0: Не ясыти.
1: Не спящие. Вот мы вот так где-то примерно, я думаю.
2: Мы вообще не птицы, если честно, мы люди.
0: Да ну?
2: Ну да.
0: Ну не знаю, у меня пара личностей есть интересных.
2: Я готов целовать песок, по которому Кантел ходила. И я знаю, что этот вариант был, мне просто понравилось.
1: Мы закольцевали, да.
2: Да.
1: Правильно. Ну, собрать для вас ягоды. Если что, Марина вот на это готова. Привозите,
0: какие
1: мы с удовольствием.
0: Ягоды?
1: Уточните.
2: Мне больше нравится вот это сообщение от Дарьи Журавлевой. Она пишет: я подарю вам ландыши.
0: Ландыши.
2: Ландыши.
0: Ландыши.
2: От души.
0: От души.
2: Я подарю вам лилии.
0: Лилии.
2: Желтые.
0: Желтые.
2: Красные.
0: Красные.
2: Синие.
0: Синие.
2: Ну вот, мне нравится. Но
1: я
2: только
1: думал,
2: желтый не очень.
1: До чего ты его доведешь, я думаю, до каких слов. В итоге он на все готов же повторять. Итак, мы тоже все готовы, собственно, за ваши варианты, правильно, сегодня? У нас тут подраться даже уже собираются здесь в группе во ВКонтакте.
0: Серьезно?
1: Да, да, вот интересно, если вдруг соберетесь, то чтобы кто-то снимал, только обязательно.
0: Да, пожалуйста.
2: Обязательно, а то как мы не посмотрим, что ли?
1: Вот.
2: Ай, так, поехали. Я мужу и так уже с утра пульт в руки не даю, чтобы не включал телек и не мешал вас слушать. Детей в другую комнату отправлю, чтобы не мешали, когда звоню вам. Пишу постоянно, надо 27 вариантов названия, донайте 27 вариантов. А что еще я могу сделать? Могу только пообещать, что не будем с нашими голосами сниться в вашем отпуске и звонить во сне вам в ваших долгих 12-часовых снах. Но 80% успеха зависит в этой ситуации от вас, пишет Мария. Будто бы угрожает.
1: Ну, в общем, будет являться, мы поняли.
2: Вы знаете, Мария, если вы будете сниться мне в каждую минуту моего 12-часового сна, во-первых, такая красотка, во-вторых, наша слушательница, в-третьих, мне... Все равно лишь бы я спала. Вот в чем дело.
1: Если вы своим появлением гарантируете 12-часовой сон, мы готовы смириться с чем угодно.
2: Я уже смирилась.
1: Да.
2: Все, смирись и больше не смиряйся.
0: Ну, и вот такие философские мысли тоже иногда проскакивают в нашем шоу.
2: Они быстро ускакивают.
0: А главное, что прискакивают ваши сообщения в различные соцсети, например, в группу во ВКонтакте. vk.com/radiochelly, в телеграм-канал Радио Континенталь. Да-да.
2: У нас новый слоган.
0: Давай.
2: А с утра по радио мы не философы. Мы не математики.
1: И мы пытаемся
2: мы
1: это доказать.
2: Мы не гений. Ну, да. Там много всякого можно подобрать.
1: Отлично. Слоганы придумали. Вам осталось придумать несколько вариантов, набросать их и забрать, что сертификат в лето о Империи Игр. Это всесезонный термальный курорт, ну, в самом центре буквально Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна. Есть у них еще и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf. Ну а прямо сейчас «Лето» вместе с «Зиверт». Слушаем.

кажется, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: С утра по радио о главном.
1: Ну, давайте-ка заглянем в новостную ленту, друзья. Некая милота вновь прилетела к нам из Челябинского зоопарка.
2: Вот бы про капибар.
1: Тут про всех, Ксюша.
2: А у нас есть капибары вообще?
1: Капибаров нет, мне
3: кажется. Капибаров? Я не помню, да.
2: То есть у вас капибаров не будет? Нет, сегодня нет.
1: Челябинский зоопарк напомнил, что ровно через 2 месяца отметит свое 30-летие.
3: Ого, юбилейчик ждем, круто.
2: У меня тоже скоро.
1: К этому причастны абсолютно все. И в честь приближающейся даты сотрудники поделились видосиком. Там на архивных кадрах будущие любимцы южноуральцев еще совсем маленькие, такие малюсенькие, крошечные. Например, маленький белый медвежоночек, нынешний любимец публики Сеня, пожалуйста.
2: Сеня.
1: В честь тебя медведя назвали, представляешь?
3: Круто.
1: Его привезли в 2001 году еще в зоопарк, когда ему было всего 2 месяца.
3: Это я первый раз стрельнул тогда. В честь меня назвали медведя.
1: Опять ты стреляешь в животных, мы тебя просили, Сеня, не надо.
3: Не, я только мимо.
1: Ну вот, это понятно.
3: Ты же знаешь мою меткость, да.
1: А в честь юбилея сотрудники также просят челябинцев делиться своими историями, связанными с...
2: Сень, твой выход.
1: Связанными с учреждением, естественно, с этим. Может быть, вы впервые увидели зебру там и запомнили ее навсегда.
2: Я вот пришла тогда, там в зоопарке есть еще бабочки дополнительно, а за них платить надо.
1: Ну, это неприятные воспоминания.
2: Ну, так надо приятными только.
1: А там отдельно, что террариум же отдельно, да. А сейчас, кстати, по-моему, даже закрыты всегда вот эти... Как они называются, где бабочки? Экзотеррариум или как там?
2: Да не суть, просто платить надо было отдельно.
1: Ну, а я вот хотел на тараканчиков всякие посмотреть.
2: Я считаю, что нужно лучше всю увеличить стоимость. Сейчас меня растерзают просто.
1: Там и так увеличивают ее.
2: Но я считаю, нужно увеличить стоимость, но все, что включено было.
3: Ну и контактный зоопарк типа даже.
2: Ну даже да.
3: Даже да.
2: А он у нас есть?
3: Да, он у нас есть, и он платный.
2: А сколько он стоит?
1: Ну что-то рублей, по-моему, 150-200.
3: Наверное,
2: а сколько а с кем поконтактировать можно?
1: Там козы есть, по-моему, если я не ошибаюсь.
3: Там всякие куры бегают, да, вот это все.
2: С курой можно контактировать?
3: Можно.
1: Можно.
2: Ну нет, я понимаю, когда вот это ты кладешь ее в гриль, запекаешь.
3: Точно есть зайчики, это обязательно.
1: Кролики, да,
3: кролики.
2: О, крольчатина опять. Нет, ну ладно, я шучу.
3: Ты что за Тимона сегодня?
2: Да, я что-то с ним на одной волне. А нет, я не поняла, а как с ними контактировать-то?
1: Ну они бегают рядом с тобой, ты можешь там погладить, успеть.
2: А если укусят?
1: Ну там, видимо, не кусучие, специальные.
2: А, специальные, которые, все, поняла.
1: Не кусучая порода вот эта.
2: Угу, все, тогда понятно.
1: Но кролик точно ничего тебе не сделает, он там бедный трясется, сидит постоянно.
2: Кролики очень боятся вообще-то, да. Их лучше не трогать.
3: Но спасибо. Все трогают.
1: Но
3: да.
1: Детей это не останавливает.
3: Никогда, ни в одну секунду.
1: Вот это наша история. А вы своими делитесь в соцсетях, опять же, Челябинского зоопарка. Ну или нам можете написать, мы в эфире потом обязательно озвучим, расскажем. Если будет какая-нибудь супер трогательная история. Может, у вас какое-то первое свидание там было? Или еще что-нибудь?
2: У меня было, ну, for example, 5. И это тоже неприятная история.
3: Но там кто испортил, человек или животные? Скажи честно.
2: Нет, там человек.
3: Все нормально, да?
2: Человек такое животное, знаешь, что...
3: К животным претензий не было, ну, по крайней мере, те, которые были в зоопарке. Вот то, с чем я пришла, это да. Тут определенные были.
1: Его горилла за своего приняла, да?
3: И что, остался там?
2: Я так не говорила.
1: Кивает, сидит.
2: Чего ты обманываешь-то?
1: Я никогда не обманываю.
3: Она ничего не говорила, но кивок зафиксировал. Для протокола.
2: Ой, все.
1: Там был некий кидок тогда в то время, а сейчас кивок.
3: Сейчас кивок, да.
1: Осталось кивок какой-то.
2: Кидок?
1: Ну, не вдавайся, мы тебе за эфиром объясним.
2: Ну, там не было, ну ладно.
1: Пацаны поняли, о чем мы говорим, да?
3: Может быть, даже какой-то конкретный пацан.
1: Да,
3: понял.
1: И теперь погода в эфире. Чисто для пацанов, все, никаких бабских слез. Вперед.
0: Погода.
3: Итак, плюс 19. Прямо сейчас в центре Челябинска облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы, возможен и град. Умеренный северо-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. Днем сегодня плюс 24-29.

0: Наступила жаркая пора. Купить новый Хавейл в Регинас на Каширинах. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый Хавейл в Регинас на Каширинах от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в Регинас на Братьев Кашириных 141А. Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу Братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
4: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
5: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники Велоден Джуниор. Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомиться с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
6: Улыбайтесь, Велоденс. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Тематическая мозгобойня приглашает всех любителей кино, сериалов, мультфильмов и музыки. В одном вечере встретятся фильмы, которые мы пересматриваем десятки раз, мультфильмы из детства, песни, которые знаем наизусть, и сериалы, из-за которых когда-то обещали себе еще одну серию и спать. Играем 17 июля в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: нам придется в очередной раз принять трудное решение. Вы знаете, непростое, но для нас каждый раз. Потому что мы любим всех исполнителей. Мы такие ребята. Любвеобильные, добрые.
1: Да.
2: Мы понимаем, как сложно записать хитовый трек.
1: Это
2: да, ребята?
0: Да, Тимон?
1: Да, Ксюша.
0: Особенно, когда заплатишь 5000 Свику, а он не пишет хит тебе.
1: К сожалению.
2: Пишет хит себе.
0: Пишет хит себе на твои деньги.
1: Да.
2: Он же именно на них записал, мы уверены.
1: Я не знаю, на что он их потратил тогда, конечно.
0: Эти и другие истории невероятные в нашем эфире.
2: Ну не только про зоопарк же, правильно? Вот.
0: Кстати, основано на реальных событиях. Сразу скажем, мы тут не издеваемся, да? Просто так. Мы с целью.
2: Мы издеваемся с целью, вы знаете.
0: Да, ну сегодня будем слушать. Сень, кого ты решил? Мохито?
2: Мохито давайте послушаем, да.
0: Ну такой легкий, освежающий как раз погодку, да?
2: По менюшке посмотрели, да, сейчас. Но все-таки мохито давайте.
0: Все-таки мохито, конечно, да. Не какой-нибудь горячий, а кто там еще был?
2: Горячий... Да, не знаю. Вот Бауса некая есть горячая. Может, завтра послушаем, посмотрим.
0: Давайте. Ну, а сегодня мохито и песня.
2: Итак, этим летом.
0: Это мы.

0: вам.
1: А что?
0: Справедливо.
1: Справедливо?
2: Справедливо. Любовь спала. Вот мы так решили.
1: А мы несправедливо не спали опять.
2: Есть такая проблема. Мы жалуемся, как обычно. Но не на песню пока. Может быть, вы жалуетесь на песню или вам очень понравилось.
1: Подожди, подожди. Я жалуюсь на песню. Как только она появилась в эфире, у меня появилось стойкое ощущение, что это, ну, похоже на один очень известный популярный трек. Ну, даже на одну композицию. Потому что она очень старая. Ну, вот это вот. Как много лет во мне любовь спала.
2: Какой-то ход есть она... там, да.
1: Там прям
2: они
1: очень,
2: поменяли,
1: ну,
2: они
1: очень.
2: Поменяли, конечно, но можно докопаться.
1: Ну там ритм, да, еще там как будто ускорено немного, но
2: мы по этому поводу просто. Тоже будем в УФАС обращаться или нет? Как у тебя настроение?
1: Сень, ну что ты вот... Какой гад.

0: этого огня.
1: Да, Сень, давай. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет.
0: Ты даже Ксюшу, даже Ксюша.
2: Ой, Иванушка подъехала.
0: Что, ты любовь не хочешь?
1: Ну, вдруг, ну, чтобы она не настигла только.
0: Наоборот, чтобы настигла тебя и врасплох застала.
1: Ну, уже было такое, знаешь, нет, не хочется. Потом 10 лет сидеть, вот это вспоминать.
0: Опять 10 лет сидеть? Ну да, тебе уже и так.
2: Если сильно нахлынет прям любовь, да, вот, а потом 10 лет сидеть за это, ну...
0: Такое тоже случается, да.
1: Это как мем, когда я же его любила.
2: Да.
1: Ладно, не будем о грустном, давайте почитаем ваши комменты. Кстати, на канале перспективном и подающем надежды ни реакций новых под вашим кружочком, ни комментариев по теме песни. Я не знаю, даже как-то надо наказывать. Я не знаю, наказать это значит больше кружочков отправить туда или меньше? Как вы считаете?
0: Непонятно.
2: Голосование надо запилить, видимо, да. Чего вы хотите, да? Вот и сделаем так, как вы не хотите. Понятно, вот так.
1: Ждем 2К в ВК. Напомним, а пока смотрим, что Анна пишет нам в ТГ хит. Олеся говорит, не хит, ну такое. Как-то, да, хит для пледика, чайка и котика от Елены.
2: Так, ну смотрите, у нас здесь ВКонтакте, значит, хит от Максима, хит от Станислава.
1: Вау.
2: «Женюсь, может» от одного слушателя, окей.
1: Это для кого?
2: Не знаю, на ком, да, там разбирайтесь уже, ребят, у вас там своя жизнь какая-то кипит, как обычно. Песня очень приятная, мне нравится, это от Марии.
1: А, кстати, от Марии еще, Ксюша, точно, на эту песню похожа она, спасибо. Я стою и думаю, что же она мне напоминает? Как много лет, да, во мне любовь
0: Как много лет, да.
1: Ай, пойдем и мы поспим немножечко, ну а потом вернемся, будем с вами играть, потом еще музыку слушать, потом еще что-то делать, потом комментарии читать, победителя еще. Вот это вот все, но пока у нас только один вопрос.
3: Хит или не хит?
4: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме – плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 27 тепла. В Южноуральске, Миассе и Челябинске – плюс 25. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в четверг – плюс 21-26.

0: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
1: Указана цена Джейку J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Официальный дилер Лада в Челябинске на Труда 22.
4: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
5: Да-да-да, Лада на Труда. Да-да-да, Лада на Труда.
6: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
1: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
7: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: что, песню классную послушали, оценили, комментарии еще идут. А нам нужны комментарии теперь по теме эфира. Что вы готовы отдать или сделать ради побед с утра по радио?
1: Анастасия готова сменить имя на Ксюшу, Сеню и Тимона. Вот интересно, на все три как-то оптом нас возьмут или все-таки на одно конкретное?
2: Ксюмон.
0: Ну, я бы все-таки выбрала имя Ксюша.
1: Не, ну, учитывая, что это Анастасия, ей с именем Ксюша будет явно легче.
0: Да.
2: Тимония.
1: Тимония что? Продолжай, если ты начал говорить. Продолжай. Очередная Тимония.
2: Тимония.
1: Страна Тимония.
2: Да, страна без забот.
1: Так. От Александра, если что, он готов отдать нам, ребят, свою коллекцию пакетов с пакетами. Ну, не просто один какой-то.
0: Ух ты, а мою не заберете?
2: Да, пожалуйста, у меня уже не влезает под раковину ничего.
1: Ох, жесть, да, куда их девать, непонятно.
0: Так, ради победы мы готовы настроить всех на нужную волну. А вот это уже неплохо.
1: Угу. А вы не настроены на нее, что ли? Или кто-то не настроен, и вы его знаете? Настраивайте быстрее, конечно.
0: Кстати, если вдруг вы не знаете, то нас можно слушать через сервис Яндекс.Радио.
2: Угу.
0: Заходите, вводите в поиск «Радио Континенталь». Конечно же, находите нас, включаете, наслаждаетесь, где бы вы ни были, в любое время дня и ночи. Пожалуйста, мы там круглосуточно, как и везде, собственно.
2: Так, готова нам Олеся слать кружочки из лета. Представляете?
0: Неплохо.
1: Ну, кстати, сейчас это особенно актуально, потому что как будто осень на улице, поэтому кружочки из лета, это прикольно особенно. Готовь отдать последний глоток кофе. А можно нам всю кружку, нет?
2: Пожалуйста.
1: Просто глоток.
0: Нет, только по глоткам.
1: Глоток привезти. Ну, сейчас, да, сейчас я понимаю. Везде непросто.
0: Мы с канистрой придем.
1: Да, за кофе. Кстати, нам надо бы, да, вот канистрочку кофе подогнать.
0: Так, а что-то зайка. Что случилось?
1: Ребята, корочки от пиццы еще нам готовы отдать. Александр, а вы не очень хотите победить, да? Я так посмотрю. Хотя варианты безумные, мы это тоже ценим.
0: Могу выдать уважение ведущим за ранний подъем и подготовку к эфирам. Пожалуйста, лайк ставим. Мы вам тоже готовы лайк отдать.
1: Да, лайк готовы всегда. Ну вот спасибо, на самом деле. Хоть кто-то уважение нам выразил, да, за это, правильно?
2: А зонтик нам нужен, вот Ирина предлагает.
0: Да все бери.
1: Может пригодиться, да. Забираем. Вот.
0: Бери все, что дают.
1: А Владимир готов даже не участвовать, представляете, чтобы победить. Вот настолько ленивый человек.
0: Ну, мне кажется, это изначально плохой план.
2: Ну, как будто да.
1: Угу. Любовь, наоборот. Писать каждый день. Брать напором собираюсь. Вот так. Это правильная установка, так и делайте.
2: Настя идет дальше. Мало того, что она хочет имя сменить на Ксюшу, Сеню или Тимона, она еще сделает тату с лого КНТЛ.
0: Ну, Анастасия, смотрите. Тут такое дело. Мы готовы вам отдать подарок. Прямо сейчас. При условии, что действо свершится.
2: Да.
0: Ну, мы тату-салоны.
2: Не про имя, наверное, все-таки.
0: Нет, мы все-таки про тату. Да. Тату-салоны,
1: если
0: свяжитесь
1: с нами. Если из паспортного стола фото нам пришлют, то тоже, да, наверное, за такое действие можно.
0: Ну, мы готовы, я уверена. Мы даже этот подарок чем-то еще интересно дополним.
1: Попытаемся исправить ситуацию, которую вы сами себе придумали и устроили.
0: Нет, подожди, ну смотри, а у нас красивый какой логотип.
2: Огромный на всю руку.
0: Нет, ну можно же маленький сделать.
1: Можно. Не, ну можно же на спину. Куда вот такое может влезть?
2: Под куполом.
1: Да-да-да, вот там, цирка.
0: Куполом. Напомнила мне песню. Так, все, давайте тогда будем с татуировкой что-то решать. Я уже пишу.
1: Знакомым тату-мастерам. У Тимона их больше, почему-то, мне кажется.
2: Ну, сейчас уже нет, на самом деле. Тату-мастера, свяжитесь с нами, пожалуйста.
1: У нас тут интересный проектик наклевывается, да. Поэтому давайте взаимодействовать как-то.
0: А впереди же мероприятие. Все, я все придумала. В общем, смотрите, мы берем тату-студию.
2: Так.
0: А приводим их, например, куда-нибудь на большое мероприятие, которое уже осенью состоится. Ага. И вот прям там можно будет сделать татуировку.
2: Да, и пусть они еще меня забьют с ног до головы. Вот такой челлендж.
0: Я могу тебя забить.
1: Да, мы можем тебя с ног до головы забить, да, в целом.
2: Ну, от вас не так приятно.
1: Ты что-нибудь заорешь там не то на мероприятии, тебя забьют с ног до головы, не переживай.
2: Ну ладно, Сенька, я не буду твой хлеб отбирать. Все хорошо.
0: Ой, какие атмосферка у нас потрясающая. Кстати, мы не только сами тут внутри шоу немного ругаемся, мы еще и вам предлагаем биться за подарок сегодня в прямом смысле этого слова. Что вы готовы отдать или сделать ради победы с утра по радио? Продолжайте писать, потому что совсем скоро мы будем разыгрывать подарок, тот самый
1: сертификат в лето о Империи игр.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Учебники.
7: Здесь.
6: Канцелярия.
7: Здесь.
6: Равнение на экономию.
8: В Книголенде с 13 по 19 июля 2026 года при покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. Книголенд. Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
9: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
12: Да!
11: Обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности бар midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ведущий?
1: Ха-ха, да, это для рифмы.
2: Вместе с тобой сыграет ведущий.
1: И еще одна игра на сегодня у нас осталась. Звоните по номеру 700-104, рифмуйте и забирайте подарки. Все просто.
3: С удовольствием отправим вас в Джунгли Сити. А это 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. И только этим летом целый день развлечений за 150 рублей. Покупай летний абонемент на 30 дней за 4500 и веселись на более чем 40 аттракционах хоть каждый день. ИП Соболев, Илья Дмитриевич.
1: Ну что, ждем вас в эфире. Привет-привет. Ну, слышим же, шуршишь там чем-то. Доброе утро.
4: Алло, привет.
1: Привет, как тебя зовут?
4: Камила.
1: Камила, рассказывай, как дела у тебя?
4: Все замечательно, только погодка немного портит настроение.
5: Да ладно, ну чего она портит? Она не портит, но она такая просто.
1: Такая осенняя.
5: У природы нет плохой погоды, всякая погода, благодать. Правильно?
1: Что хорошо?
4: Хорошо, что я на машине.
1: А, это да, безусловно.
5: Ну, как сказать, от чего заправилась, когда?
4: На ту неделю заправилась, еще остался бензин.
1: Ну, с кайфом.
5: Ну да.
1: Ты, получается, доработки и обратно только, да?
4: Да.
1: А кем работаешь?
4: Специалистом по охране труда.
1: Так, ты охраняешь наш труд, получается.
4: Конечно.
5: Это УФАС?
3: Не-не-не, жалоба не туда.
5: Нет? Ладно, Сень, ладно.
3: На то, что ты хочешь пожаловаться, не туда. А таких жалоб у нас нет. У нас тут трудом все хорошо, да? Да.
1: А вот вопрос к тебе, как к специалисту по охране труда. Вот труды у мальчиков и труды у девочек, это один предмет считается или как вообще?
4: Конечно, это одно и то же. Мы следим, чтобы вы не упали, не ударились.
5: Да и в целом не начудили.
3: А она часто смотрит наши кружочки, я погляжу. Да. Там надо следить прямо.
1: Камил, ну плохо следишь, я постоянно бьюсь тут об стол коленкой.
3: Так, не рассказывай никому. Это все за кадром, неудачные моменты, как с Джеки Чаном.
5: Так, кстати, я побежала, потому что мало ли что, надо еще рифмовать.
1: Аккуратнее беги.
5: А мне еще поплакать, что у нее бензин остался, у меня нет, поэтому время.
3: Все, давай, далее на плач небольшое время для Ксюши. Это время ровно 1 минута, смотри. За эту минуту тебе нужно будет нарифмовать 5 слов. Я тебе вот слово, ты мне на него рифму. И так побыстрее все успеем. Готова?
4: Да.
3: Одна сложность. Ксюша потом вернется и сделает то же самое. Угу. Нам нужно хотя бы 1 совпадение. Так что постарайтесь как-то, девчонки, быть на одной волне. Итак, минута пошла. Первое слово для тебя. Каток.
4: Моток.
3: Бык.
4: Бык?
3: Бык, да.
4: Пока дальше.
3: Катер.
1: Самокатер.
4: Катер. Дальше.
3: Струна.
4: Струна. Руна.
3: Руна. Хорошо.
1: Руна. Может, луна хотя бы?
3: Уговоришься на луну?
4: Луна.
3: Луна, пускай будет вот так. Бобер.
4: Как?
3: Бобер.
4: Бобер. Старпер.
3: Записали.
1: Зачем тут Сенька генерировал, старался?
3: Давай бык.
1: Мужик.
4: Бык.
3: Кто еще раз?
4: Шашлык.
3: Шашлык, вот хорошее. Ну и быстренько, может, что-то на катер придет тебе.
4: Катер.
1: Бери самокатера быстрее, пока
3: не уехал. Ну, бери самокатера,
1: да.
3: Что есть.
1: Ладно, я самокатер запишу.
3: Будем считать, что взяла. Да.
1: Потому что время закончилось уже.
3: Ох, я надеюсь, Ксюша там наплакала нормально и готова как следует порифмовать сейчас. Угу. Ксюш, ты готова? Нам здесь нужны рифмы в студии, потому что, ну, было ощущение, что слегка их не хватало.
1: Ой, бежит, смотри. Ой, упала, Камил, что происходит? На рабочем месте?
3: Камила, что делать, если по дороге к микрофону человек упал?
5: Не обманывайте, я нормально пришла. Так.
3: Так, ты не обманывай, и все как на духу, вот, чтобы 5 совпадений.
5: Давай.
3: Погнали. Первое слово. Каток.
5: Цветок.
3: Бык.
5: Бык. Язык.
3: Катер.
5: А.
1: Катер. Опасные вот эти вот.
5: Шафер.
3: Опасные шаферы, да.
1: Опасные шаферы.
5: Кратер. Кратер вулкана.
3: А мне нравится кратер, да. Я тоже про него думал, почему это такое прикольное. Струна.
5: Луна.
3: Бобер.
5: А бобер. Ой, у меня есть такое слово, но его нельзя. А, бобер.
1: Уверен, что нельзя?
3: А попробуй.
1: Вдруг совпадет.
5: А там что-то у вас жесткое было?
1: Ну там не сильно жесткое, но такое. Сланговое, давай так скажем.
5: Ну, ковер пусть будет.
1: А, ковер. Ну, там жесткое, действительно.
3: Ковер бывает жесткий.
5: У меня было. Ну, я потом вам скажу.
1: Ну давай, давай, окей. Давай проверим слова. Начнем с катка. Каток, моток и цветок. Бык, шашлык, язык. Катер. Кратер у тебя был. Камила, к сожалению, была уже за пределами времени, но я ей подсказал самокатер. Ну, типа самокатер. Тихо, опасно.
3: Ну, это Тимон подсказал, поэтому.
5: Понятно, да.
1: Вообще у него могло не быть слова, понятно? Сидят тут, критикуют. Бобер, старпер, понял ты,
5: Сенька? Сенька.
1: И ковер.
5: А чего ты мне не подсказал, Сеня?
1: В смысле? Ну, я старпер — это не мое слово, это Камила сказала.
5: Ну, так ты мне чего не подсказал?
1: А, потому что не надо было. Струна,
3: да.
1: И луна.
3: Просто не было необходимости.
1: Да, две луны.
3: Так бы мы, конечно, подсказали. А так
5: ура!
3: Вот.
5: Ну все, получается, победа.
1: Поздравляем, поздравляем.
5: Ура!
3: Ты рада?
4: Конечно, рада.
5: Да, я рада.
3: Все, ты рада, Камила рада. В общем, никто не пострадал при рифмовании, как вы понимаете. И отправляем с удовольствием человека куда? В Джунгли Сити. Там можно забыть о скуке. Джунгли Сити — семейный развлекательный парк, и он ждет вас. 2600 квадратных метров веселья всего за 150 рублей в день с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж. ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: Давайте подводить итоги. Сейчас улетят наши шикарные подарки. Сень, что там у нас на кону, напомни?
1: Сертификат в лето. Как ты мог такое забыть? О, Империя игр. Между прочим, это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Что у них есть? Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
2: Итак, во-первых, у нас есть все. Это вот я просто вам скажу. А во-вторых, этот подарок. Ну, там просто не было времени Сеньку перебить. А я хотела, ну, чтобы спеть.
0: Все здорово, только у нас тоже все меньше-меньше времени остается, получается.
2: Поэтому нам нужно как можно скорее объявить победителя.
0: Конечно, давайте.
2: Иначе ведь если мы не объявим, то мы не успеем.
0: Да.
2: И как же мы просто уйдем, не объявив?
0: Непонятно.
1: Такого не может быть, не может такого произойти.
2: Но что мы хотим сказать? Что уже завтра, 7.00, здесь, на 104FM, мы обязательно встретимся с вами вновь. Это будет Тимон,
0: Сеня
1: и Ксюша.
2: Своими прекрасными голосами, радостными, с настроением отличным, возможно, под дождь, а может быть, под солнце, мы ворвемся в эфир, чтобы пожелать вам доброго утра. Сегодня же пожелаем другое, но чуточку позже. Вначале все-таки вернемся к победителю. Не будем томить.
0: Не будем, абсолютно.
2: Просто назовем имя.
0: Ну, конечно, нам что стоит просто сказать.
2: Но мы скажем так. Это инвестиция в будущее. Это мы не просто сейчас вот так подарок отдали. Это мы отдаем подарок в надежде на то, что татуировки быть. Анастасия Яковлева побеждает сегодня. И уже в сентябре, возможно, обзаведется новой татушкой. Анастасия, да. Мы с вас не слезем, вы же знаете. Это Ксюша, Сеня и Тимон. Мы такие, мы как... Кто самый приставучий на свете?
1: Жвачка на лобовом стекле.
2: Фу, какая гадость. Вот на этой прекрасной ноте мы от вас уходим и желаем вам...

0: Челябинске 10 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале усилен контроль состояния водохранилищ из-за дождей. И в Челябинске впервые пройдет чемпионат России по вейкбордингу. Контроль состояния гидротехнических и водопропускных сооружений усилен на Южном Урале из-за дождей. Поручение адресовано главам муниципалитетов. Ежедневный мониторинг должен проводиться до 19 июля включительно, сообщает агентство новостей «Доступ» со ссылкой на Минэкологию региона. В настоящее время на всех территориях ситуация стабильная и регулируется в штатном режиме. Подтоплений и затоплений нет, заверили в ведомстве. На Шершневском водохранилище сброс составляет 50 кубометров в секунду, на Аргазинском – 35, что не превышает нормативных значений. В случае необходимости показатели могут быть скорректированы для безопасности граждан и самих сооружений. Челябинск первым на Урале начал переработку сложно утилизируемых отходов – многослойной комбинированной упаковки. Для этого запустили новый высокотехнологичный комплекс, сообщает пресс-служба правительства региона. На предприятии побывал губернатор Алексей Текстер. После переработки здесь будут получать бумажное волокно, гранулы для производства картонной упаковки, стройматериалов и другой промышленной продукции. Комплекс позволит сохранять природу, поскольку любые отходы, в которых есть пластик, перерабатываются сотни лет, отметил глава региона. Общий объем инвестиций в реконструкцию здания и оснащение современным оборудованием составил 700 миллионов рублей. И последнее. В Челябинске впервые состоится чемпионат России по вейкбордингу. Турнир соберет более 70 сильнейших райдеров страны, которым предстоит бороться за награды в трех дисциплинах водно-лыжного спорта. Соревнования пройдут 24 и 25 июля на территории вейк-парка «Дамба» на берегу Шершневского водохранилища со стороны АМЗ. В первый день состоятся квалификационные заезды, на следующий день – финалы, сообщает информагентство «Первое областное». Чемпионат пройдет при поддержке губернатора Челябинской области и Министерства спорта России. Возрастное ограничение 6+. Напомню, вейкбординг – это экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы водно-лыжного слалома, акробатику и прыжки. И далее выпуски о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Сити Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новых Хавейл дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать. Пора ехать. Хавейл Сити Июль. Копейское шоссе 88/9. АОГСК Югория. Акции до конца июля этого года.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме – плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 27 тепла. В Южноуральске, Миассе и Челябинске – плюс 25.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Анфиса Чехова попала в частный клуб Трампа. Настя Волочкова получила новую травму, а Любовь Успенская сбежала в лес от хейтеров. Телеведущая Анфиса Чехова, находящаяся в США, рассказала, что ей удалось побывать в гольф-клубе американского президента Дональда Трампа. В новом видео Чеховой можно увидеть герб с тремя львами и надписью «Трамп», а также просторный холл с диванами, креслами и большими люстрами. Членство здесь стоит больше миллиона долларов в год, но Анфиса смогла попасть туда благодаря знакомой. Ведущая пошутила, что в клубе пахнет дорого. Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что попала в больницу. Артистка получила новую травму из-за перегрузок после операции. Вопреки запретам немецких врачей, Настя провела 25 концертов во время реабилитации ноги. Балерине диагностировали надрыв мышцы. У нее появились сильная гематома и воспаление. Любовь Успенская рассказала, что часто сбегает от негатива и хейта в подмосковные леса. По словам звезды, они ее исцеляют и дают силы. Певица заверила, что прогулка среди больших деревьев, аромата хвои и пения птиц лучше любой поездки. Она подчеркнула, что особенно позитивно это влияет на настроение летом. Причем важно не брать с собой телефон. Так легче погрузиться в сказочную атмосферу и слиться с природой. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 тысяч рублей.
2: Качество и цена.
1: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по УСО «Кумбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 27 тепла. В Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в четверг плюс 21-26.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 0838.
6: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. «Витасмайл». Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Покупайте выгодно в «Светофоре». Нарезка «Бекон» классический сырокопченый. 199 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 июля.
8: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на «Труда 22». Если нужна «Лада», то только на «Труда».
9: Да-да-да, «Лада» на «Труда».
10: Подробности по телефону 7115.
11: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
12: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности в bar.midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.
14: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
1: 18+.
2: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Златоусте во всех домах восстановили электроснабжение. И жителей поселка в Челябинске на сутки оставят без воды. В Златоусте пострадавшим от сильного ветра восстановили электроснабжение во всех домах, пишет агентство новостей «Доступ». О возвращении света сообщили специалисты ПАО «Россети Урал», которые несколько дней вели ремонт. Также в утренней сводке от местных властей сообщается, что во время непогоды было повалено более 1500 деревьев. Работа по их уборке и очистке территории продолжается. Автобусы и маршрутные такси в Златоусте функционируют в штатном режиме. Движение трамваев организовано по маршруту от марш-завода до горбольницы. Идет работа по восстановлению движения в историческую часть города, районы ЖД вокзала и медзавода, добавили в мэрии. Жители челябинского поселка Ново-Синеглазово на сутки останутся без воды. О возможных неудобствах предупредили в МУП ПОВВ. В связи с капитальным ремонтом водовода завтра с 8:30 утра и до 8:30 17 июля будет прекращена подача воды в жилые дома и социальные объекты. Под исключение попадет и частный сектор. Наибольшее количество домов, которые оставят без воды, расположены на улице Челябинской. Также отключения коснутся улиц Геологов, Громова, Советской и других. Напомню, ремонт здесь собирались провести еще неделю назад, но тогда работы отменили из-за сильных ливней. Горожанам посоветовали сделать запас воды. И последнее. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Данные исследований приводит крупный сервис по поиску вакансий. Главными стимулами участники опроса назвали хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом почти треть респондентов признались, что в теплое время года желание работать наоборот снижается. Чаще всего продуктивности мешает жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 27 тепла. В Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
2: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
3: Да!
2: Обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности в bar.midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 27 тепла. В Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в четверг плюс 21-26.

0: история.
1: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В Находке выгода созрела. С 9 по 22 июля арбуз 49 рублей 90 копеек за килограмм. Цены песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
4: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Подробности на сайте востоклада74.ру.
0: Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

еще только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, внутренняя решимость позволит уверенно двигаться вперед, даже в непривычных условиях, так что поддайтесь порыву. Тельцы. Размеренный ритм поможет сохранить силы и сосредоточиться на действительно важных делах. Близнецы. Интересная информация способна изменить ваши дальнейшие планы. Не ставьте себе рамки. Раки. Забота о близких подарит ощущение душевного тепла. Искренние разговоры помогут укрепить взаимопонимание. Львы. Окружающие оценят вашу инициативность и умение вдохновлять других. Сохраняйте великодушие. Девы. Внимание к деталям убережет от ненужной суеты. Грамотная организация принесет чувство удовлетворения. Весы. Гармоничное настроение поможет наладить отношения с окружающими. Проведите время вместе с теми, кто дорог. Скорпионы. Настойчивость приблизит к давно намеченной цели. Черпайте уверенность из каждого шага. Стрельцы. Вдохновение проявится через простые повседневные радости. В мелочах вы найдете ощущение полноты жизни. Козероги. Практический подход позволит успешно разобраться с накопившимися вопросами. Не сбивайтесь с пути. Водолеи. Оригинальный взгляд поможет заметить возможности, которые другие упускают из виду. Задавайте свои правила. Рыбы. Стремление к впечатлениям наполнит день яркими событиями. Подмечайте детали.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70-16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Из-за обильных дождей на Шершневском водохранилище увеличили сброс воды. И в Челябинске улучшат транспортную доступность трех поселков. Из-за обильных осадков увеличен сброс воды на Шершневском водохранилище. Об этом сообщили в областном Минэкологии. Сегодня утром сброс воды повысили до 55 кубометров в сутки. Мера связана с продолжающимися обильными осадками и притоком воды из Аргазинского водохранилища. В ведомстве добавили, что возможны непродолжительные переливы реки Миас по руслу. В течение дня сброс воды могут еще увеличить до 60 кубометров в сутки. При этом в ведомстве добавили, что Шершневская ГТС работает в штатном режиме. Замер уровня воды проводится каждые 2 часа. Съезд путепровода в районе 7-го километра появится на Троицком тракте в Челябинске. Откроют его осенью, пишет портал chltv.ru. Это улучшит транспортную доступность сразу трех поселков – Панфиловцев, Старосмолинский, Каменный карьер и Водрим-40. Сейчас жители вынуждены добираться до дома окружным путем. Едут через Уфимский тракт и поселок Федоровка, по Троицкому тракту через кольцо на Ново-Синеглазово и автодорогу 13А. Для движения на новом участке предусмотрели две полосы. Протяженность составит порядка 140 метров. Улучшится и состояние дороги, которая ведет к поселкам. В этом году здесь проведут грейдирование и ямочный ремонт. И последнее. На пешеходной Кировке в Челябинске открылась фотовыставка, посвященная 25-му международному джазовому фестивалю «Какой удивительный мир». Возрастное ограничение 0+. 40 выставочных планшетов собрали историю фестиваля с первых нот до грандиозных концертов. Организаторы напомнили, что идея фестиваля зародилась еще в 2000 году. За четверть века на его сцене выступали российские и международные звезды. На выставке можно увидеть крупные планы музыкантов, ловящих вдохновение, эмоции зрителей и закулисные моменты творческих встреч. Сам же юбилейный, 25-й по счету фестиваль «Какой удивительный мир» пройдет в конце августа. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме – плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 27 тепла. В Южноуральске, Миасе и Челябинске – плюс 25.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» – всегда с тобой.

0: посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
2: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
3: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
5: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры 200-23-23 и записаться на прием к доктору-чародею-флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир», курорт Увильды, ОГРН 1127-26-00-61-56, Челябинская область, Рояжский район, поселок Увильды, курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 27 тепла. В Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы. Небольшой западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в четверг плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь». Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Добрый день, меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники Велладент. Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. Велладент, мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля яйцо куриное первой категории 39 рублей 99 копеек за 10 штук. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Наступила жаркая пора купить новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый «Хавейл» в «Регинас» на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в «Регинас» на Братьев Кашириных 141А.
3: Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо томленое с говядиной. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Златоусте во всех домах восстановили электроснабжение. И жителей поселка в Челябинске на сутки оставят без воды. В Златоусте пострадавшим от сильного ветра восстановили электроснабжение во всех домах, пишет агентство новостей «Доступ». О возвращении света сообщили специалисты по Россети «Урал», которые несколько дней вели ремонт. Также в утренней сводке от местных властей сообщается, что во время непогоды было повалено более 1500 деревьев. Работа по их уборке и очистке территории продолжается. Автобусы и маршрутные такси в Златоусте функционируют в штатном режиме. Движение трамваев организовано по маршруту от марш-завода до горбольницы. Идет работа по восстановлению движения в историческую часть города, районы ЖД вокзала и медзавода, добавили в мэрии. Жители челябинского поселка Ново-Синеглазово на сутки останутся без воды. О возможных неудобствах предупредили в МУП ПОВВ. В связи с капитальным ремонтом водовода завтра с 8:30 утра и до 8:30 17 июля будет прекращена подача воды в жилые дома и социальные объекты. Под исключение попадет и частный сектор. Наибольшее количество домов, которые оставят без воды, расположены на улице Челябинской. Также отключения коснутся улиц Геологов, Громова, Советской и других. Напомню, ремонт здесь собирались провести еще неделю назад, но тогда работы отменили из-за сильных ливней. Горожанам посоветовали сделать запас воды. И последнее. Почти треть россиян летом чувствует больше мотивации к работе. Данные исследований приводит крупный сервис по поиску вакансий. Главными стимулами участники опроса назвали хорошую погоду, длинный световой день и возможность больше двигаться. При этом почти треть респондентов признались, что в теплое время года желание работать наоборот снижается. Чаще всего продуктивности мешает жара, мысли об отпуске и стремление уделять больше времени отдыху и своим увлечениям. И далее выпуски о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Хавейл Про Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых «Хавейл» дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Хавейл Про Июль», Копейское шоссе, 88/9. АОГСК «Югория», акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 27 тепла. В Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25.

0: судьбу.
1: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
2: Указана цена JQ J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Пропустите. Мне только посмотреть.
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за только посмотреть дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж Бетатек Застройщик. 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
5: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
6: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
7: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
8: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-20. Подробности в bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.
10: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением. Возможны кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Сильный юго-восточный ветер с порывами при грозах до 25 метров в секунду. В Озерске, Снежинске, Садке, Златоусте и Кыштыме плюс 23. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 20.

0: 27 тепла. В Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 25. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременные дожди и грозы, небольшой западный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в четверг плюс 21-26.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко Тяжин 3,2%. 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам в зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Лариса, где выгодно купить Джили?
4: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в Планете Авто. У них новые Джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
3: Построить маршрут.
4: Строю маршрут до Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
3: Поехали в Джили Планета Авто.
5: Цвет настроения – белый. А вы готовы окунуться в атмосферу увлекательных вопросов мозгобойни в стиле вечеринки в белом цвете? Тематическая фотозона, подарки, азарт и твоя команда. Это будет действительно самая светлая мозгобойня. Встречаемся 15 июля в 19.00 в ресторане «Максимилианс». Подробности в группе ВКонтакте «Тут-тут-квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Владелец «Хавейл». Хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Лояльный трейд-ин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев «Хавейл». В «Регинос» новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5R.
4: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не оферта.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Учебники.
7: Здесь.
6: Канцелярия.
7: Здесь.
6: Равнение на экономию.
8: В «Книголэнде» с 13 по 19 июля 2026 года при покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. «Книголэнд». Огромный и экономный. Артиллерийская, 124.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинской области утонули два человека, МЧС обратилась к южноуральцам. И в Златоусте садоводов призвали покинуть дома из-за подъема уровня реки Ай. За минувшие сутки на Южном Урале утонули два человека, сообщает портал Polit74.ru. В Миасе на озере Тургаяк погиб мужчина. По предварительным данным, перед тем, как зайти в воду, он употреблял алкоголь. А на реке Урал в Магнитогорске, в месте, не предназначенном для купания, отдыхали два подростка. Один из них так и не вышел на берег. В связи с произошедшим региональное управление МЧС обращается к жителям области с настоятельной просьбой соблюдать правила безопасности. Нельзя отставлять детей у воды без присмотра. Купаться в нетрезвом состоянии, отдыхать нужно только на официально оборудованных пляжах. Категорически запрещено прыгать в воду с обрывов, заплывать за буйки и ограждения. Жителей СНТ Приайский в Златоусте призвали покинуть свои дома из-за угрозы подтопления, сообщают региональные СМИ. После обильных осадков минувшей ночью зафиксирован резкий подъем уровня реки Ай. Во избежание серьезных последствий специалисты увеличили плановый сброс воды через шлюзы Айского водохранилища. В итоге есть вероятность подтопления территории садового товарищества. Жителям рекомендовано заблаговременно покинуть участки, чтобы избежать угрозы для жизни и сохранить имущество. В мэрии подчеркнули, что подъем воды происходит постепенно, это позволяет провести подготовительные работы и эвакуацию без спешки. Сегодня на Южном Урале завершается голосование за звание «Малой культурной столицы 2027», пишет портал chel.tv.ru. По итогам жители региона определят десятку финалистов. Сейчас в лидерах Саткинский, Миасский и Коркинский округа, а также Троицк и Копейск. Всего же участвуют более 30 муниципалитетов с населением до 200 тысяч человек. Кульминацией проекта станут выступления 5 финалистов и награждение победителя в октябре на одной из концертных площадок Челябинска. Отмечается, что «Малая культурная столица 2027» получит не только звание, но и возможность привлечь туристов и инвестиции. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. Южный ветер с порывами при осадках до 25 метров в секунду. В Снежинске, Озерске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 21. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла. В Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 23.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Анфиса Чехова попала в частный клуб Трампа. Настя Волочкова получила новую травму, а Любовь Успенская сбежала в лес от хейтеров. Телеведущая Анфиса Чехова, находящаяся в США, рассказала, что ей удалось побывать в гольф-клубе американского президента Дональда Трампа. В новом видео Чеховой можно увидеть герб с тремя львами и надписью «Трамп», а также просторный холл с диванами, креслами и большими люстрами. Членство здесь стоит больше миллиона долларов в год, но Анфиса смогла попасть туда благодаря знакомой. Ведущая пошутила, что в клубе пахнет дорого. Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что попала в больницу. Артистка получила новую травму из-за перегрузок после операции. Вопреки запретам немецких врачей, Настя провела 25 концертов во время реабилитации ноги. Балерине диагностировали надрыв мышцы. У нее появились сильная гематома и воспаление. Любовь Успенская рассказала, что часто сбегает от негатива хейтов в подмосковные леса. По словам звезды, они ее исцеляют и дают силы. Певица заверила, что прогулка среди больших деревьев, аромата хвои и пения птиц лучше любой поездки. Она подчеркнула, что особенно позитивно это влияет на настроение летом. Причем важно не брать с собой телефон. Так легче погрузиться в сказочную атмосферу и слиться с природой. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Мир. Курорт Увильды». ГРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы -50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. Южный ветер с порывами при осадках до 25 метров в секунду. В Снежинске, Озерске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 21, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла, в Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 23. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами грозы. Ночью температура воздуха 13-18 градусов, выше нуля днем. В четверг плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гости. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
6: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
7: Да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на Радио Континенталь.
1: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: В студии Сергей Романов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске в очереди на АЗС произошла стрельба. И в столице региона в этом году отремонтируют 50 участков дорог. В Челябинске на заправке «Газпром» на улице Луценко один водитель выстрелил в другого, сообщает портал 74.ru. Конфликт произошел еще 11 июля. Мужчина намеревался заправиться без очереди. Ему сделали замечание. В ответ он выстрелил из травматического пистолета и уехал. Пострадавшего с ранением в живот госпитализировали в областную клиническую больницу номер 3. Полиция разыскала стрелявшего. Он задержан. Сообщается, что ему 26 лет. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Расследование начато по статье о побоях. Максимальная санкция по ней до 2 лет лишения свободы. В этом году в Челябинске отремонтируют более 50 участков дорог, рассказал мэр Алексей Лушкин. Это как крупные путепроводы и транспортные артерии, так и небольшие, но важные для жителей улицы. Больше половины объектов получили финансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», оставшиеся из областного и городского бюджетов. В частности, идет ремонт 8-километрового участка Копейского шоссе. В этом году доделают половину от улицы Трубников до Горелого. Полностью завершат работы до границы города уже в 2027-м. А этим летом также приведут в порядок дороги на улицах Смирных, Пионерской, Харлова, Агалакова и многих других. Весь список размещен на сайте мэрии и пополняется по мере заключения контрактов. На Южном Урале начали прием заявок на конкурс видеороликов о значимых туристических местах региона, сообщает мэрия Челябинска. Присылать работы могут все желающие старше 14 лет. Главная задача – передать атмосферу места и вдохновить зрителей увидеть его своими глазами. Длительность каждого ролика до 20 минут. Снимать можно как на профессиональное оборудование, так и на мобильный телефон. Важно, чтобы материалы были созданы после 1 января 2025 года. Конкурс организует региональные Главное управление координации и развития туризма в рамках фестиваля «Челябинская область. Большая семья». Прием роликов продлится до 12 сентября. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. Южный ветер с порывами при осадках до 25 метров в секунду. В Снежинске, Озерске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 21. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла. В Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 23.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК vk.com/radiochal. Континенталь всегда с тобой.

0: концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
1: Да!
0: Обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-00. Подробности barmidpoint.ru и в соцсетях. 18+.
2: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
4: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
5: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
6: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
7: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Я стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна, я

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. Южный ветер с порывами при осадках до 25 метров в секунду. В Снежинске, Озерске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 21. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла. В Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 23. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами грозы. Ночью температура воздуха 13-18 градусов, выше 0 днем. В четверг плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь». Официальный дилер «Лада» в Челябинске на «Труда» 22. Если нужна «Лада», то только на «Труда».
2: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на «Труда». Да-да-да, да-да-да, «Лада» на «Труда».
3: Подробности по телефону 7115.
4: Тематическая мозгобойня приглашает всех любителей кино, сериалов, мультфильмов и музыки. В одном вечере встретятся фильмы, которые мы пересматриваем десятки раз, мультфильмы из детства, песни, которые знаем наизусть, и сериалы, из-за которых когда-то обещали себе еще одну серию и спать. Играем 17 июля в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, внутренняя решимость позволит уверенно двигаться вперед, даже в непривычных условиях. Так что поддайтесь порыву. Тельцы. Размеренный ритм поможет сохранить силы и сосредоточиться на действительно важных делах. Близнецы. Интересная информация способна изменить ваши дальнейшие планы. Не ставьте себе рамки. Раки. Забота о близких подарит ощущение душевного тепла. Искренние разговоры помогут укрепить взаимопонимание. Львы. Окружающие оценят вашу инициативность и умение вдохновлять других. Сохраняйте великодушие. Девы. Внимание к деталям убережет от ненужной суеты. Грамотная организация принесет чувство удовлетворения. Весы. Гармоничное настроение поможет наладить отношения с окружающими. Проведите время вместе с теми, кто дорог. Скорпионы. Настойчивость приблизит к давно намеченной цели. Черпайте уверенность из каждого шага. Стрельцы. Вдохновение проявится через простые повседневные радости. В мелочах вы найдете ощущение полноты жизни. Козероги. Практический подход позволит успешно разобраться с накопившимися вопросами. Не сбивайтесь с пути. Водолеи. Оригинальный взгляд поможет заметить возможности, которые другие упускают из виду. Задавайте свои правила. Рыбы. Стремление к впечатлениям наполнит день яркими событиями. Подмечайте детали.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

остановиться как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность. Проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ. Рентген. Маммография. Консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: штормовое предупреждение из-за осадков на Южном Урале продлено, и в Челябинске пресекли новую попытку обмана на экзамене в госавтоинспекции. Штормовое предупреждение на Южном Урале продлено сегодня до конца дня, а также ночью и днем в четверг. Гидрометцентр обещает дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках ветер может усилиться до 25 метров в секунду. Вместе с тем, до 17 июля в районах выпадения большого количества дождей вероятен подъем уровня воды в реках, подтопление пониженных участков местности. Напомним, обильные осадки не покидают регион уже много дней. Ситуация с паводком находится на контроле властей. В СМИ сообщалось, что накануне сразу несколько ведомств собрались на совещание. Глава муниципалитетов поручено усилить мониторинг гидротехнических сооружений. На Шершневском и Айском водохранилищах увеличен сброс воды. В Челябинске пресекли очередную попытку сдачи теоретического экзамена на водительские права с использованием устройства для скрытого получения информации. Об этом сообщает региональное управление госавтоинспекции. 20-летний южноуралец впервые пришел на сдачу теории и попался на использование прибора. Молодого человека отстранили от проверки знаний, и теперь он не будет допущен к экзамену в течение года. Кроме того, нарушителя доставили в полицию для разбирательства. ГАИ предупреждает, не стоит поддаваться на интернет-рекламу гаджетов, якобы для гарантированной сдачи экзамена. Покупка и попытка использования таких устройств могут обернуться уголовной ответственностью, а обмануть экзаменаторов все равно не получится. В Челябинск вновь приедут лучшие боксеры страны. Город примет турнир в рамках спартакиады народов России, пишут региональные СМИ. Поединки среди мужчин и женщин состоятся во Дворце спорта «Юность» в первых числах августа. Приедут около 150 спортсменов в возрасте от 19 до 40 лет. Отмечается, что спартакиада проводится в честь Года единства народов России. В общей сложности в программе 43 спортивные дисциплины. Свыше 9000 участников в разных регионах разыграют больше 360 комплектов наград. На Южном Урале проведут турниры по боксу, тхэквондо, современному пятиборью и другим видам спорта. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Июль Авто» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в «Июль Авто» праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгоды до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. «Июль Авто». Копейское шоссе, 88/5. АОГСК «Югоя». Акции до конца июля этого года.
1: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. Южный ветер с порывами при осадках до 25 метров в секунду. В Снежинске, Озерске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 21. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла. В Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 23.

0: на радио «Континенталь».
1: Представляешь, он мой.
2: Ты уверена?
1: Абсолютно.
2: Он сделал предложение?
1: Они. Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
2: Что?
1: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология. Новые технологии. Все на службу моей красоте.
2: А жених?
1: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
3: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Бинго, пьем мартини бьянко, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, я с

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 миллионов 80 тысяч рублей.
2: Качество и цена.
1: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Челябинске в эти минуты +22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. Южный ветер с порывами при осадках до 25 метров в секунду. В Снежинске озерские осадки, Златоусте и Кыштыме +21, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла, в Южноуральске, Миассе и Челябинске +23. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами грозы. Ночью температура воздуха 13-18 градусов, выше 0, днем в четверг +21-26.

0: Кировская, Черкизово. 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
1: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
4: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
5: Подробности на сайте востоклада74.ру.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Знаешь, давно хотел тебе сказать...
8: Ты

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске спасатели продолжают поиски женщины, пропавшей во время сплава на реке Ай. И в этом году еще 22 специалиста приедут в регион по программе «Земский учитель». На Южном Урале продолжают поиски женщины, пропавшей во время сплава на сабборде по реке Ай, сообщает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное управление МЧС. Операцию ведут с использованием квадрокоптеров, также прочесывают берега с земли и под водой, однако пока никаких следов туристки или ее вещей так и не нашли. ЧП произошло еще 28 июня недалеко от Златоуста. 35-летняя женщина была в составе группы из 15 человек, немного отстала, потеряла равновесие и упала в воду. Бурное течение сразу ее унесло, участники тура несколько часов пытались найти туристку сами, затем сообщили спасателям, и началась поисковая операция. 258 педагогов приехали на Южный Урал по программе «Земский учитель» с 2020 года, когда она начала работу. Такие данные привел губернатор Алексей Текслер. Специалисты пополняют коллективы школ в селах и малых городах. Основная мера поддержки по данной программе – выплата в 1 миллион рублей. По завершению пятилетнего срока 69 педагогов остались жить и работать в нашем регионе. В этом году планируют привлечь еще 22 специалиста. Текслер отметил, что и дальше в Челябинской области будут развивать программу «Земский учитель», поскольку она решает одну из ключевых задач, помогает обеспечивать школы квалифицированными кадрами и открывает новые возможности для самих педагогов. 14 июля на МКС отправили робота-космонавта теледроида, созданного в Магнитогорске. Он будет проходить испытания в открытом космосе, сообщает ТАСС. Это проект научно-производственного объединения «Андроидная техника». Задача новинки – обслуживать Международную космическую станцию и выполнять работу, связанную с высоким риском для жизни космонавтов. При этом управлять теледроидом будет человек в специальном костюме и VR-шлеме. Робот отправился во вторник на борту корабля «Союз» с Байконура. В основном в составе 75-й экспедиции на МКС командир Петр Дубров, борт-инженеры Анна Кикина и Анил Минон. А дублирующий экипаж – это Константин Борисов и Денис Бернхем, а возглавляет его челябинец Дмитрий Петелин. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди местами сильные, в отдельных районах грозы и град. Южный ветер с порывами при осадках до 25 метров в секунду. В Снежинске, Озерске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 21, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла, в Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 23.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Анфиса Чехова попала в частный клуб Трампа, Настя Волочкова получила новую травму, а Любовь Успенская сбежала в лес от хейтеров. Телеведущая Анфиса Чехова, находящаяся в США, рассказала, что ей удалось побывать в гольф-клубе американского президента Дональда Трампа. В новом видео Чеховой можно увидеть герб с тремя львами и надписью «Трамп», а также просторный холл с диванами, креслами и большими люстрами. Членство здесь стоит больше миллиона долларов в год, но Анфиса смогла попасть туда благодаря знакомой. Ведущая пошутила, что в клубе пахнет дорого. Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что попала в больницу. Артистка получила новую травму из-за перегрузок после операции. Вопреки запретам немецких врачей, Настя провела 25 концертов во время реабилитации ноги. Балерине диагностировали надрыв мышцы. У нее появились сильная гематома и воспаление. Любовь Успенская рассказала, что часто сбегает от негатива и хейта в подмосковные леса. По словам звезды, они ее исцеляют и дают силы. Певица заверила, что прогулка среди больших деревьев, аромата хвои и пения птиц лучше любой поездки. Она подчеркнула, что особенно позитивно это влияет на настроение летом. Причем важно не брать с собой телефон. Так легче погрузиться в сказочную атмосферу и слиться с природой. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
2: Реклама на радио «Континенталь». Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. Vita Smile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Наступила жаркая пора купить новый Хавейл в Регинас на Кашириных. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены, выгодные кредитные программы и частный трейд-ин. До конца июля новый Хавейл в Регинас на Кашириных от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Приезжайте прямо сейчас в Регинас на Братьев Кашириных 141А. Выгода указана с учетом программ кредит и трейд-ин. Не оферта.
4: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем. Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
7: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
8: Да, обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте, да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: В Челябинске в эти минуты плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. Южный ветер с порывами при осадках до 25 метров в секунду. В Снежинске, Озерске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 21. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 25 тепла. В Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 23. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами грозы. Ночью температура воздуха 13-18 градусов, выше 0, днем в четверг плюс 21-26.

0: на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто от 2 миллионов 50 тысяч рублей. Братьевка Шириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Подгузники, трусики, киоши 36 штук. 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
4: Никто не ставит лайков?
5: Обнови контент!
4: Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
6: Лайк.
4: Общение.
6: Лайк.
4: Знания.
6: Лайк.
4: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
7: Та-та-та-таврия.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, внутренняя решимость позволит уверенно двигаться вперед, даже в непривычных условиях. Так что поддайтесь порыву. Тельцы. Размеренный ритм поможет сохранить силы и сосредоточиться на действительно важных делах. Близнецы. Интересная информация способна изменить ваши дальнейшие планы. Не ставьте себе рамки. Раки. Забота о близких подарит ощущение душевного тепла. Искренние разговоры помогут укрепить взаимопонимание. Львы. Окружающие оценят вашу инициативность и умение вдохновлять других. Сохраняйте великодушие. Девы. Внимание к деталям убережет от ненужной суеты. Грамотная организация принесет чувство удовлетворения. Весы. Гармоничное настроение поможет наладить отношения с окружающими. Проведите время вместе с теми, кто дорог. Скорпионы. Настойчивость приблизит к давно намеченной цели. Черпайте уверенность из каждого шага. Стрельцы. Вдохновение проявится через простые повседневные радости. В мелочах вы найдете ощущение полноты жизни. Козероги. Практический подход позволит успешно разобраться с накопившимися вопросами. Не сбивайтесь с пути. Водолеи. Оригинальный взгляд поможет заметить возможности, которые другие упускают из виду. Задавайте свои правила. Рыбы. Стремление к впечатлениям наполнит день яркими событиями. Подмечайте детали.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Владелец «Хавейл». Хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Лояльный трейд-ин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев «Хавейл». В «Регинос» новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5R.
5: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Куда в отпуск поедешь?
7: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
6: Это в Сочи?
7: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
8: Учебники?
9: Здесь!
8: Канцелярия?
9: Здесь!
8: Равнение на экономию?
10: В «Книголэнде» с 13 по 19 июля 2020 года. При покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. Книга «Лэнд». Огромный и экономный. Артиллерийская 124.
11: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07 2026 года. ООО «Мир Курорт Увильды». УГРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: судьбу.
1: Новый Джейку J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В Планете Авто первым покупателям подарки. Братьев Кошириных 126/1.
2: Указана цена Джейку J6. Актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинской области утонули два человека, МЧС обратилась к южноуральцам. И в Златоусте садоводов призвали покинуть дома из-за подъема уровня реки Ай. За минувшие сутки на Южном Урале утонули два человека, сообщает портал Polit74.ru. В Миасе на озере Тургаяк погиб мужчина. По предварительным данным, перед тем, как зайти в воду, он употреблял алкоголь. А на реке Урал в Магнитогорске, в месте, не предназначенном для купания, отдыхали два подростка. Один из них так и не вышел на берег. В связи с произошедшим региональное управление МЧС обращается к жителям области с настоятельной просьбой соблюдать правила безопасности. Нельзя отставлять детей у воды без присмотра, купаться в нетрезвом состоянии, отдыхать нужно только на официально оборудованных пляжах. Категорически запрещено прыгать в воду с обрывов, заплывать за буйки и ограждения. Жителей СНТ Приайский в Златоусте призвали покинуть свои дома из-за угрозы подтопления, сообщают региональные СМИ. После обильных осадков минувшей ночью зафиксирован резкий подъем уровня реки Ай. Во избежание серьезных последствий специалисты увеличили плановый сброс воды через шлюзы Айского водохранилища. В итоге есть вероятность подтопления территории садового товарищества. Жителям рекомендовано заблаговременно покинуть участки, чтобы избежать угрозы для жизни и сохранить имущество. В мэрии подчеркнули, что подъем воды происходит постепенно, это позволяет провести подготовительные работы и эвакуацию без спешки. Сегодня на Южном Урале завершается голосование за звание «Малой культурной столицы 2027», пишет портал chel.tv.ru. По итогам жители региона определяют десятку финалистов. Сейчас в лидерах Саткинский, Миасский и Коркинский округа, а также Троицк и Копейск. Всего же участвуют более 30 муниципалитетов с населением до 200 тысяч человек. Кульминацией проекта станут выступления 5 финалистов и награждение победителя в октябре на одной из концертных площадок Челябинска. Отмечается, что «Малая культурная столица 2027 получит не только звание, но и возможность привлечь туристов и инвестиции. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами грозы. В ночные часы термометры покажут 13-18 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 21-26.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
6: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
7: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
8: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент с заботой о вашей улыбке.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами грозы. В ночные часы термометры покажут 13-18 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 21-26.

0: куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля шашлык барбекюшка из свинины 249 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
4: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
6: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5,5 тысяч рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
7: 18+.
8: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Добрый день, меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
1: Запись по телефону плюс 7-351-246-77-77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Паривит, тротуарная плитка! Паривит, паривит!
3: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паривит, красивая плитка! И так красиво лежит!
4: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
5: В одном государстве дивном случилась напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Наступила жаркая пора. Купить новый Хавейл. В Регинас на Каширинах. Вас ждут самые горячие предложения на покупку. Отличные цены. Выгодные кредитные программы и частный трейдин. До конца июля новый Хавейл в Регинас на Каширинах. От 1 990 000 рублей. Приезжайте прямо сейчас в Регинас на Братьев Кашириных 141А.
8: Выгода указана с учетом программ кредит и трейдинг. Не оферта.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Культурная пятница в Светофоре. Скидки до 50%. Приходите 31 июля в Светофор. Низким ценам зеленый свет.
1: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
2: Лариса, где выгодно купить жилье?
3: Отличный выбор. Джили можно выгодно приобрести в «Планете Авто». У них новые джили от 2 миллионов 490 тысяч рублей.
2: Построить маршрут.
3: Строю маршрут до джили «Планета Авто». Братьев Кашириных, 137. Можно позвонить по телефону 700-01-10.
2: Поехали в джили «Планета Авто».
4: Ген, ты чего пешком?
5: Да кондей в авто накрылся, и мотор греется.
4: А радиаторы давно чистил? Хотя бы раз в год-то надо. Загляни в радиатор 74. Все вымоют, почистят и кондиционер наладят и заправят. Записывай, радиатор 74. Первый плотничный переулок 9.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В студии Сергей Романов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске в очереди на АЗС произошла стрельба. И в столице региона в этом году отремонтируют 50 участков дорог. В Челябинске на заправке «Газпром» на улице Луценко один водитель выстрелил в другого, сообщает портал 74.ru. Конфликт произошел еще 11 июля. Мужчина намеревался заправиться без очереди. Ему сделали замечание. В ответ он выстрелил из травматического пистолета и уехал. Пострадавшего с ранением в живот госпитализировали в областную клиническую больницу номер 3. Полиция разыскала стрелявшего. Он задержан. Сообщается, что ему 26 лет. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Расследование начато по статье о побоях. Максимальная санкция по ней до 2 лет лишения свободы. В этом году в Челябинске отремонтируют более 50 участков дорог, рассказал мэр Алексей Ложкин. Это как крупные путепроводы и транспортные артерии, так и небольшие, но важные для жителей улицы. Больше половины объектов получили финансирование по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», оставшиеся из областного и городского бюджетов. В частности, идет ремонт 8-километрового участка Копейского шоссе. В этом году доделают половину от улицы Трубников до Горелого. Полностью завершат работы до границы города уже в 2027-м. А этим летом также приведут в порядок дороги на улицах Смирных, Пионерской, Харлова, Агалакова и многих других. Весь список размещен на сайте мэра и пополняется по мере заключения контрактов. На Южном Урале начали прием заявок на конкурс видеороликов о значимых туристических местах региона, сообщает мэрия Челябинска. Присылать работы могут все желающие старше 14 лет. Главная задача – передать атмосферу места и вдохновить зрителей увидеть его своими глазами. Длительность каждого ролика до 20 минут. Снимать можно как на профессиональное оборудование, так и на мобильный телефон. Важно, чтобы материалы были созданы после 1 января 2025 года. Конкурс организует региональные Главное управление координации и развития туризма в рамках фестиваля «Челябинская область. Большая семья». Прием роликов продлится до 12 сентября. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Хавейл Сити Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новых «Хавейл» дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать. Пора ехать. «Хавейл Сити Июль». Копейское шоссе, 88/9. АОГСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами грозы. В ночные часы термометры покажут 13-18 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 21-26.

0: Владелец Хавейл. Хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Хавейл Про Регинос. Лояльный трейдинг с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев Хавейл. В Регинос новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в Хавейл Про Регинос на Свердловском тракте 5R. Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Добрый день. Меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике Валадент на Бейвеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике Валадент такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: судьбу.
1: Новый JQ J6 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. В планете авто первым покупателям подарки. Братьев Кашириных 126/1.
2: Указана цена JQ J6 актив на дату 01.07.26. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
3: Щуриться больше не придется. Умные линзы подстраиваются под освещение. Скидка на фотохромные линзы минус 50% в оптик-центр. Свет под контролем.
4: Акция действует до 30 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
6: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
5: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
8: Особая гордость Т2 в Челябинской области – лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
9: Согласно исследованию ООО «ТМТ Консалтинг» на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: К концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
11: Да!
10: Обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре «Мидпоинт» на Кировке. 214-77-00. Подробности bar-midpoint.ru и в соцсетях. 18+.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «Голос дорог».
1: Приветствуем всех, это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Сегодня мы раскроем все тонкости регистрации транспорта, дорогие друзья. И с нами в студии старший госинспектор отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления госавтоинспекции по Челябинской области Денис Ловчиков. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Всем известно, что при регистрации автомобиля или мотоцикла нужно ехать в ГАИ. Появились ли какие-то нововведения в плане постановки транспорта на учет в этом году?
2: Главный вектор – дальнейшая цифровизация и упрощение. В этом году полностью реализована возможность заключения договора купли-продажи через сайт госуслуги. Это не просто удобно. Данные автоматически поступают в госавтоинспекцию, что ускоряет процесс. При покупке нового автомобиля у официального дилера, имеющего аккредитацию, регистрацию можно пройти прямо в автосалоне с получением свидетельства о регистрации транспортного средства СТС и государственных номеров. С 1 марта 2025 года полис ОСАГО исключен из перечня обязательных документов при совершении регистрационных действий с транспортными средствами. Это значит, что при постановке на учет, снятии с учета изменения регистрационных данных, инспектор не вправе требовать у вас полис ОСАГО. Законодатель убрал эту норму, чтобы упростить процедуру. Важно понимать, обязанность застраховать свою гражданскую ответственность до начала движения по дорогам общественного пользования никуда не делась. Управлять автомобилем без полиса ОСАГО по-прежнему запрещено. Штраф 800 рублей. Повторное нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 3000 до 5000 рублей.
1: Не все приобретают новые автомобили, поэтому стоит рассказать слушателям о том, какие нужны документы при регистрации новой машины, а какие, если куплен поддержанный транспорт.
2: Для того, чтобы зарегистрировать транспортное средство, необходимо заявление установленного образца, паспорт гражданина Российской Федерации, документ, подтверждающий право собственности, паспорт транспортного средства ПТС. В подавляющем большинстве случаев сегодня это электронный ПТС, квитанция об оплате госпошлины. При оплате госуслуги подтверждения приходят автоматически в подразделение госавтоинспекции. Для поддержанного автомобиля дополнительно потребуется свидетельство о регистрации СТС предыдущего владельца. Если ставите на учет автомобиль старше 4 лет, то нужна действующая диагностическая карта, техосмотр.
1: А сколько времени занимает процедура и как на нее записаться в госавтоинспекцию? Можно ли зарегистрировать транспорт в многофункциональном центре?
2: Самый быстрый путь – подать заявление через портал госуслуги, выбрав удобную дату, время и подразделение. Нужно помнить, что по закону транспортное средство может быть зарегистрировано в любом регистрационном подразделении госавтоинспекции, даже не в своем регионе.
1: А для тех, кто задумался продать свою машину, давайте расскажем, нужно ли снимать ее с учета. Если нет, то почему и как было раньше?
2: Сейчас снимать автомобиль с учета при продаже не нужно. Машина продается с теми же номерами, а обязанность перерегистрировать ее на себя в течение 10 дней ложится на нового владельца. Если покупатель не переоформил автомобиль, продавец вправе самостоятельно прекратить регистрацию. С 1 марта 2025 года законодательство предусматривает два варианта подачи заявления о прекращении регистрации автомобиля. Первый – через 10 дней после продажи, если договор купли-продажи заключен в простой письменной форме. При этом заявление можно подать только в личном обращении в госавтоинспекцию. Второй – сразу после продажи, если договор купли-продажи заключен через портал госуслуги, либо он нотариально удостоверен, либо автомобиль меняет собственника при вступлении в законную силу судебного акта. При этом подать заявление можно через портал госуслуги и непосредственно в госавтоинспекцию. На практике большая часть договоров купли-продажи заключается в простой письменной форме. Придется лично обратиться в регистрационное подразделение. Раньше, до 2013 года, действовал другой порядок. Продавец был обязан снять машину с учета, получить транзитные номера и только с ними покупатель ехал ставить автомобиль на учет в регион проживания. Современная процедура избавила граждан от лишних временных и финансовых затрат.
1: Касаемо номеров, предположим, на машине номер 37 или какой-то еще, и владелец хочет оставить его себе, в каких случаях это можно сделать, а в каких все-таки придется получить новый номер?
2: Да, безусловно. При продаже автомобиля вы можете оставить государственный регистрационный знак за собой. Для этого нужно подать заявление на замену государственного регистрационного знака, сохранение

0: года. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами грозы. В ночные часы термометры покажут 13-18 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 21-26.

0: Когда мне устанавливали имплант, я не верил, что смогу к нему привыкнуть. Казалось, он всегда будет чем-то чужим. А оказалось, он прижился не просто во рту, а в моей жизни. Теперь мы вместе читаем у камина, вместе чувствуем вкус и аромат свежесваренного кофе. VitaSmile. Наши импланты приживаются. Телефон 729-96-29. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
2: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
3: Благотворительный фонд «Теплый дом» проводит благотворительную акцию «Кофе во благо». Внеси свою посильную лепту. Подробная информация об акции «Кофе во благо» на сайте warm-home.ru. Вместе мы сможем творить добро во благо.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.
5: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: «Голос дорог».
1: В эфире на радио «Континенталь» снова программа «Голос дорог». Сегодня говорим о регистрации транспорта, о всех деталях и тонкостях. С нами в студии старший госинспектор отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления госавтоинспекции по Челябинской области Денис Ловчиков. Скажите, какие ошибки чаще всего совершают при подаче документов на регистрацию в госавтоинспекцию?
2: На первом месте неверно заполненный договор купли-продажи, несовпадение данных с ПТС, отсутствие даты или подписи, исправление, неразборчивый текст. Также часто забывают оплатить госпошлину или путают реквизиты. Бывают проблемы с идентификационным номером ВИН. При осмотре транспортного средства и сверке номеров с документами они могут не читаться из-за грязи, коррозии. Поэтому перед предоставлением транспортного средства для осмотра сотрудники госавтоинспекции рекомендуют проверить чистоту и читаемость идентификационных номеров. Кроме того, одной из причин отказа регистрации может быть несоответствие фактической конструкции транспортного средства с сведением, указанным в документах. То есть, если на автомобиле установлено незарегистрированное дополнительное оборудование или внесены изменения в конструкцию, не согласованные с госавтоинспекцией, которые собственник своевременно не узаконил.
1: А что делать, если вдруг утерян ПТС или СТС?
2: Если у вас электронный ПТС, его утерять невозможно, он хранится в базе данных. При утере бумажного ПТС необходимо обратиться в регистрационное подразделение для получения дубликата. Госпошлина составляет 2700 рублей. Утерянное свидетельство о регистрации СТС восстанавливается там же. Госпошлина за выдачу нового свидетельства о регистрации составляет 1500 рублей. При электронном ПТС 2025 рублей.
1: Если человек не успел, какие действуют сроки регистрации вообще и какие штрафы грозят за просрочку?
2: Автомобиль должен быть зарегистрирован в течение 10 календарных дней с даты приобретения, указанной в договоре купли-продажи, либо акте приема-передачи. Если вы управляете незарегистрированным в установленном порядке транспортным средством, инспектор привлечет вас по части 1 статьи 12.1 КОАП Российской Федерации. Штраф от 500 до 800 рублей. При повторном нарушении штраф составляет 5000 рублей или лишение права управления на срок от 1 до 3 месяцев. Кроме того, за сам факт нарушения сроков постановки на учет предусмотрена ответственность по статье 19.22 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации. Для граждан штраф от 1500 до 2000 рублей. Поэтому советую не затягивать, 10 дней вполне достаточно для спокойного переоформления автомобиля.
1: Бывает, что водители меняют двигатель автомобиля. В каких случаях при этом нужно пройти регистрацию, а в каких она не обязательна?
2: Если вы заменили двигатель на аналогичный по модели, мощности и объему, перерегистрация не требуется. Достаточно при очередном визите в госавтоинспекции подать заявление о внесении изменений в регистрационные данные, приложив документы о приобретении. Инспектор осмотрит транспортное средство и в ПТС в базу данных внесут отметку о новом агрегате. Если новый двигатель отличается по характеристикам, иная мощность, объем, это квалифицируется как внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Такую замену необходимо предварительно согласовать в госавтоинспекции, получив заключение технической экспертизы, и только затем регистрировать. Самовольная установка чревата не только отказом в регистрации, но и аннулированием регистрации.
1: А почему чаще всего отказывают в регистрации транспортного средства и как этого избежать?
2: Наиболее частые причины отказа – наличие ограничений на регистрационных действий, будь то судебный запрет, несоответствие фактической конструкции сведениям, указанных в документах, внесение изменений в конструкцию, обнаружение признаков изменений или уничтожения идентификационного номера ВИН, неуплата утилизационного сбора для автомобилей, везенных из-за границы, предоставление поддельных или недействительных документов.
1: И давайте тезисно пройдемся по тому, какие в целом могут быть сложности при регистрации купленного автомобиля и как их избежать.
2: Перед заключением сделки необходимо тщательно проверить документы и сверить указанные данные с маркировкой на автомобиле. Внимательно заполняйте договор. Проверьте сам автомобиль, сверяйте идентификационный номер ВИН, номер кузова, номер шасси двигателя. Если маркировка повреждена, коррозия, либо ремонт не читается или есть подозрение на подделку, в регистрации откажут. Проверьте юридическую чистоту, это критически важно, особенно при покупке подержанного авто. Проверьте на ограничения. Соблюдайте формальные требования. Оплатите госпошлину. Пройдите техосмотр. Для автомобилей старше 4 лет при смене владельца или при внесении изменений в конструкцию диагностическая карта обязательно. Оптимизируйте процесс. Заполните заявление. Можно сделать это на госуслугах. Так вы избежите очереди и сможете заранее проверить все данные. Подготовьте машину к осмотру. Убедитесь, что все номера читаются, нет лишних деталей, а сам автомобиль в исправном состоянии.
1: Ну что ж, и в завершение несколько слов для южноуральцев, которые только планируют регистрировать свой транспорт.
2: Уважаемые автовладельцы, соблюдайте правила регистрации. Это не просто требование закона, но и ваша личная безопасность, а также гарантия чистоты сделки. Пользуйтесь современными цифровыми сервисами, проверяйте документы и не откладывайте визит в подразделение на последний день. Безопасных вам дорог и беспроблемной регистрации.
1: К этому пожеланию мы присоединяемся. Спасибо вам огромное. С нами в студии был старший госинспектор отдела регистрационно-экзаменационной работы Управления госавтоинспекции по Челябинской области Денис Ловчиков. Удачи вам в службе.
2: Спасибо большое.
1: Дорогие друзья, это была программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». Всем удачи, счастливо.
0: «Голос дорог».

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 1 августа.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Учебники.
9: Здесь.
8: Канцелярия.
9: Здесь.
8: Равнение на экономию.
10: В «Книголенте» с 13 по 19 июля 2026 года при покупке от 1000 рублей мелкооптовые цены на все. «Книголент». Огромный и экономный. Артиллерийская, 124.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговля».

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: штормовое предупреждение из-за осадков на Южном Урале продлено, и в Челябинске пресекли новую попытку обмана на экзамене в госавтоинспекции. Штормовое предупреждение на Южном Урале продлено сегодня до конца дня, а также ночью и днем в четверг. Гидрометцентр обещает дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы и град. При осадках ветер может усилиться до 25 метров в секунду. Вместе с тем, до 17 июля в районах выпадения большого количества дождей вероятен подъем уровня воды в реках, подтопление пониженных участков местности. Напомним, обильные осадки не покидают регион уже много дней, ситуация с паводком находится на контроле властей. В СМИ сообщалось, что накануне сразу несколько ведомств собрались на совещание. Глава муниципалитетов поручено усилить мониторинг гидротехнических сооружений. На Шершневском и Айском водохранилищах увеличен сброс воды. В Челябинске пресекли очередную попытку сдачи теоретического экзамена на водительские права с использованием устройства для скрытого получения информации. Об этом сообщает региональное управление госавтоинспекции. 20-летний южноуралец впервые пришел на сдачу теории и попался на использование прибора. Молодого человека отстранили от проверки знаний, и теперь он не будет допущен к экзамену в течение года. Кроме того, нарушителя доставили в полицию для разбирательства. ГАИ предупреждает, не стоит поддаваться на интернет рекламу гаджетов, якобы для гарантированной сдачи экзамена. Покупка и попытка использования таких устройств могут обернуться уголовной ответственностью, а обмануть экзаменаторов все равно не получится. В Челябинск вновь приедут лучшие боксеры страны. Город примет турнир в рамках спартакиады народов России, пишут региональные СМИ. Поединки среди мужчин и женщин состоятся во Дворце спорта «Юность» в первых числах августа. Приедут около 150 спортсменов в возрасте от 19 до 40 лет. Отмечается, что спартакиада проводится в честь Года единства народов России. В общей сложности в программе 43 спортивные дисциплины. Свыше 9 тысяч участников в разных регионах разыграют больше 360 комплектов наград. На Южном Урале проведут турниры по боксу, тхэквондо, современному пятиборью и другим видам спорта. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами грозы. В ночные часы термометры покажут 13-18 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 21-26.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: концу недели в Челябинске объявлено штормовое предупреждение.
1: Да!
0: Обещают настоящее цунами. 24 июля в танцевальном баре Midpoint на Кировке состоится фееричный, сногсшибательный и невероятный шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки». Приходи и окунись в приятные эмоции с головой. Наши русалки точно вскружат тебе голову и оставят самые приятные впечатления. Ждем тебя. 24 июля. Шоу-конкурс «Мисс Мокрые Майки» в танцевальном баре Midpoint на Кировке. 214-77-20. Подробности в barmidpoint.ru и в соцсетях. 18+.
2: Оздоровление и отдых на курорте у Вильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир», курорт у Вильды. ОГРН 11-27-46-00-61-56. Челябинская область, Рыяжский район, поселок у Вильды. Курорт у Вильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Один день. Тысячи эмоций. Уже 19 июля благотворительный фестиваль «Автокультура-74». Дрифт, выставка автомобилей, развлечения для всей семьи, розыгрыши и большой городской праздник. Ждем вас в УТРК «Родник» с 14.00 до 18.00. Вход свободный. 0+.
4: Нужна «Лада»? Тогда вам на Кашириных надо. Официальный дилер «Лада» по продаже и обслуживанию автомобилей находится в городе Челябинске по адресу братьев Кашириных, 147. Подробности на сайте utc.lada.ru.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

радость любви. Ну а что оставим после? Чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все у меня.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Многие счастливы тем, что есть, и говорят: «В тесноте да не в обиде, чем богаты, тем рады». Но счастья много не бывает, а стремление к большему и есть жизнь, наполненная смыслом и радостью. Потребительские кредиты от «Челябинвестбанка». Живите лучше, а мы поможем. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами грозы. В ночные часы термометры покажут 13-18 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 9 по 22 июля молоко «Семейная ферма» 79 рублей 99 копеек за 1 литр. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
7: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
8: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, внутренняя решимость позволит уверенно двигаться вперед, даже в непривычных условиях, так что поддайтесь порыву. Тельцы. Размеренный ритм поможет сохранить силы и сосредоточиться на действительно важных делах. Близнецы. Интересная информация способна изменить ваши дальнейшие планы. Не ставьте себе рамки. Раки. Забота о близких подарит ощущение душевного тепла. Искренние разговоры помогут укрепить взаимопонимание. Львы. Окружающие оценят вашу инициативность и умение вдохновлять других. Сохраняйте великодушие. Девы. Внимание к деталям убережет от ненужной суеты. Грамотная организация принесет чувство удовлетворения. Весы. Гармоничное настроение поможет наладить отношения с окружающими. Проведите время вместе с теми, кто дорог. Скорпионы. Настойчивость приблизит к давно намеченной цели. Черпайте уверенность из каждого шага. Стрельцы. Вдохновение проявится через простые повседневные радости. В мелочах вы найдете ощущение полноты жизни. Козероги. Практический подход позволит успешно разобраться с накопившимися вопросами. Не сбивайтесь с пути. Водолеи. Оригинальный взгляд поможет заметить возможности, которые другие упускают из виду. Задавайте свои правила. Рыбы. Стремление к впечатлениям наполнит день яркими событиями. Подмечайте детали.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске спасатели продолжают поиски женщины, пропавшей во время сплава на реке Ай. И в этом году еще 22 специалиста приедут в регион по программе «Земский учитель». На Южном Урале продолжают поиски женщины, пропавшей во время сплава на сабборде по реке Ай, сообщает издание «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное управление МЧС. Операцию ведут с использованием квадрокоптеров, также прочесывают берега с земли и под водой, однако пока никаких следов туристки или ее вещей так и не нашли. ЧП произошло еще 28 июня недалеко от Златоуста. 35-летняя женщина была в составе группы из 15 человек, немного отстала, потеряла равновесие и упала в воду. Бурное течение сразу ее унесло, участники тура несколько часов пытались найти туристку сами, затем сообщили спасателям, и началась поисковая операция. 258 педагогов приехали на Южный Урал по программе «Земский учитель» с 2020 года, когда она начала работу. Такие данные привел губернатор Алексей Текслер. Специалисты пополняют коллективы школ в селах и малых городах. Основная мера поддержки по данной программе – выплата в 1 миллион рублей. По завершению пятилетнего срока 69 педагогов остались жить и работать в нашем регионе. В этом году планируют привлечь еще 22 специалиста. Текслер отметил, что и дальше в Челябинской области будут развивать программу «Земский учитель», поскольку она решает одну из ключевых задач, помогает обеспечивать школы квалифицированными кадрами и открывает новые возможности для самих педагогов. 14 июля на МКС отправили робота-космонавта теледроида, созданного в Магнитогорске. Он будет проходить испытания в открытом космосе, сообщает ТАСС. Это проект научно-производственного объединения «Андроидная техника». Задача новинки – обслуживать Международную космическую станцию и выполнять работу, связанную с высоким риском для жизни космонавтов. При этом управлять теледроидом будет человек в специальном костюме и VR-шлеме. Робот отправился во вторник на борту корабля «Союз» с Байконура. В основном в составе 75-й экспедиции на МКС командир Петр Дубров, борт-инженеры Анна Кикина и Анил Минон. А дублирующий экипаж – это Константин Борисов и Денис Бернхем, а возглавляет его челябинец Дмитрий Петелин. И далее выпуски о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале облачно с прояснениями, небольшие дожди, местами грозы. В ночные часы термометры покажут 13-18 градусов, выше 0 днем в четверг, плюс 21-26.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Мой дом — это ты, моя душа — это ты, сам я — это ты, в песнях я, ну, это ты. Мысли о тебе, песни про тебя, тоска по тебе, родная моя. Мне бы вернуться туда хотя бы на миг, там душе спокойно и не болит, оно кричит и плачет там изнутри,

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

подруг, но из них никого я не смог заменить тобой. Бэйби, мой дирек заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой. Бэйби, люби меня, прямо как в первый раз. Бэйби, на криминал. Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая пойти на криминал.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен, одной тобою болен.

своими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до рассвета.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

Ямчу 200 по утру, с Рождельской на юг нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну, написать тебе 5 утра не, ну а вдруг? Как же где-то

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: постоянно виноватая, постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне.
1: Стоп.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист, со страна увидит в ленте самый трек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно, я был закрыт и одинок. Я так долго жил в прошлом, но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца.

оказываемся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Понятно, где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.